Ну, очень не хочется, а то просыпаешься более уставшим и измотанным всякими ужасами, чем лег. В столице 3 часа 16 минут. Кому пора вставать, вставайте. А Самоцветом, Старшип и Сиси Хич, пора отметиться на Ретро FM. Их ждем и слушаем далее.

каком-то смысле действительно ау, смотря на нынешние настоящие температурные плюсы в столице. Похоже, заверение синоптиков, что за три дня, 19, 20, 21 мая, будут побиты температурные рекорды, очень даже похоже на правду. Вчера рекорд был побит, 20 мая в 1897 году рекорд был почти плюс 30, но сегодня в столице ожидаются, прогнозируются плюс 32. Готовимся. В Москве 3 часа 42 минуты. Наготове на Ретро-ФМ «Синяя птица» Savage Garden.

Очередной рабочий день, опять все по-новой, опять приходить в бодрые чувства, вставать, просыпаться, все как всегда. Утренний экспресс на Ретро-ФМ, как всегда, как обычно, настроен, поможет нам подружиться и с утром, и хорошим настроением за ближайшие три часа. Можете смело рассчитывать на это. Четырехминутная готовность до нашего отправления в доброе, бодрое утро.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4.00. Столица. Утренний экспресс отправляется в доброе утро. Согласно расписанию. Все, понеслись. Ретро
1: FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: С ним везет целый день.

0: Ля ноте, что с итальянского значит ночь. С ней самые на наших местных московских просторах. И не только, но сегодня, конечно, покончено. Утро официально в столице. По этому случаю зовут меня Дмитрий Майоров. Всем доброго, бодрого утра. Еще, может, правда, не настолько доброго и бодрого, насколько это возможно. Но за ближайшие три часа утреннего экспресса на Ретро-ФМ всей вместе доведем все до нужного уровня. Будем с вами на одной позитивной волне двигаться вперед. Вперед, так ненавязчиво намекая на ваши позитивные истории, сообщения, которым обязательно найдем, выделим место в эфире Ретро-ФМ, на которое в целом точно претендует немало музыкальных звезд, немало интересных событий, и буквальным звездам тоже есть что нам сказать, и не будем их как-то томить, дадим им высказаться прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А речь о гороскопе. Сегодня у нас 20 мая, среда. По общим прогнозам, нам сегодня стоит найти время для решения семейных вопросов. День подходит для поездок, обучения и заключения договоров. Овны, звезды дают вам возможность сделать отношения с близкими теплее и доверительнее. Тельцы, выбирайте задачи, которые требуют работы с большим количеством информации. Близнецы, вложение средств в первую половину дня обещает быть выгодным. Раки, подумайте, в каком направлении вы видите свое дальнейшее развитие и сделайте первый шаг. Львы, найдите время для настоящего расслабления, чтобы уравновесить нервную систему. Девы, день хорош для работы в группе. Велик шанс прийти к соглашению даже по сложным вопросам. Весы, в общении с начальством предлагайте реальное решение вопросов. Не давите на чувства. Скорпионы, в любой ситуации можно найти что-то для собственного развития. Стрельцы, хорошее время для того, чтобы расплатиться с долгами и почувствовать себя свободнее. Козероги, выражение вашего уважения к партнеру принесет приятные дивиденды. Водолеи, ваш добросовестный настрой на работу будет замечен и вызовет уважение. А рыбы, сочетание доброжелательности и твердого чувства собственного достоинства вызовет у детей восхищение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

там профессии все нужны, все профессии важны, наоборот. Но с годами это выражение в целом не теряет актуальности. В столице 4 часа 17 минут, несколько минут ожиданий. Все наши с вами утренние телодвижения, выдвижения куда-либо музыкально поддержат в утреннем экспрессе. О боже, какая Натали и Пэтти Райан.

0: рандеву.
1: Рандеву не рандеву, но кое-какая встреча у нас сейчас все же запланирована на Ретро-ФМ. В столице 4 часа 30 минут. Это встреча с ежедневником и самыми яркими событиями дня.
2: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
1: Среда, 20 мая 2026 года. На календаре юбилей. 80 лет сегодня отмечает американская певица, актриса, кинорежиссер, музыкальный продюсер, автор песен. Что уж там. Богиня в музыке Шер. Обладательница множества престижных наград. Оскар, Эмми, Грэмми, Золотой глобус, пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля, специальная награда в области моды. Все в ее копилке. Кроме того, Шер единственная исполнительница, чьи песни занимали верхние строчки списка топ-100 рейтинга Billboard 5 десятков лет подряд. Наше поздравление и с тем, и с тем. День рождения сегодня празднует итальянский эстрадный певец, любимый, неповторимый Альбано. Всемирную популярность ему принес дуэт с певицей, актрисой и некогда супругой Раминой Пауэр. Именно тогда были написаны и исполнены Шезаран, Шаразан, Феличита, Чисара и многие-многие другие любимые нами суперхиты, которые мы всегда с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. От всей души, конечно, поздравляем маэстро с днем рождения, желаем ему крепчайшего здоровья, долгих лет жизни и успехов во всем. 20 мая в 1939 году родился Роман Карцев, артист эстрады, театра, кино, народный артист России. Популярность ему принесли выступления в юмористической телепрограмме «Вокруг смеха», номера «О вас», «Раки», «Воскресный день» были известны каждому в нашей стране. Роман Карцев снимался в фильмах «Собачье сердце», «Старые клячи», «Небеса обетованные» и является автором нескольких книг. 20 мая в 1957 году Билли Хейли выпустил свой знаменитый сингл «Rock Around the Clock» — «Рок круглые сутки». Несмотря на то, что эта песня не считается первой записью рок-н-ролла, именно она сыграла решающую роль в популяризации данного жанра. Кроме того, согласно книге рекордов Гиннесса, сингл с песней является самым продаваемым в истории поп-музыки. Песню «Rock Around the Clock» мы с большим удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. Сегодня также отмечается Всемирный день метрологии, науки об измерениях и весах. Метрология зародилась в глубокой древности и сейчас проникает во все науки и дисциплины. В этот день принято отмечать вклад специалистов, работающих в этой отрасли, поэтому его можно считать международным профессиональным праздником. Ежедневнику пока дадим, что ли, отдохнуть, обратимся к нему в следующем часе на Ретро-ФМ.
2: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Кошер привыкает к новым цифрам. По случаю своего дня рождения, юбилея, я напомню, что на днях Минздрав заявил, что мальчики и девочки до 39 лет могут считать себя молодежью, ну или приписывать к молодежи. Народ стал как бы меньше стареть, больше сохранять активность, поэтому общие границы возраста сдвинулись. Ну и мы что, тоже не стоим на месте, движемся вперед из песни на утреннем экспрессе здесь. На Retro FM столице 4 часа 42 минуты прямо по курсу Валерий Леонтьев.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: середины 80-х с музыкальным приветом Bad Boys Blue заглянули к нам на Retro-FM. Когда-то давно, но это точно не забыто, песня мгновенно стала международным хитом, закрепив за группой статус звезд не только в Европе, но и далеко за ее пределами. В столице 4 часа 55 минут. Что за пределами этого часа, что будет в следующем, скоро расскажу.
1: Утренний экспресс на Retro-FM.

0: Продвигаемся в новый час, в том числе новый час утреннего экспресса. 5 утра в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Практически пришел, наступил тот момент, когда ваши позитивные мысли обретут очертания в эфире Ретро-ФМ. Скоро с позитивом, вашими позитивными историями, сообщениями нам будет по пути, куда бы вы ни направлялись по-другому. Поле, понятно говоря, скоро начну озвучивать ваши позитивные сообщения. Это одни из планов утреннего экспресса. Также, разумеется, не оставлю вас без очередной порции интересных событий в ежедневнике и поделюсь астрологическими прогнозами. С этого и начну. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем доброго утра, всем салют.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 20 мая, среда. По общим прогнозам, нам сегодня стоит найти время для решения семейных вопросов. День подходит для поездок, обучения и заключения договоров. Овны, звезды дают вам возможность сделать отношения с близкими теплее и доверительнее. Тельцы, выбирайте задачи, которые требуют работы с большим количеством информации. Близнецы, вложения средств в первой половине дня обещают вам быть выгодным. Раки, подумайте, в каком направлении вы видите свое дальнейшее развитие и сделайте первый шаг. Львы, найдите время для настоящего расслабления, чтобы уравновесить нервную систему. Девы, день хорош для работы в группе, велик шанс прийти к соглашению даже по сложным вопросам. Весы, в общении с начальством предлагайте реальные решения вопросов, не давите на чувства. Скорпионы, в любой ситуации можно найти что-то для собственного развития. Стрельцы, хорошее время для того, чтобы расплатиться с долгами и почувствовать себя свободнее. Козероги, выражение вашего уважения к партнеру принесет приятные дивиденды. Водолей, ваш добросовестный настрой на работу будет замечен и вызовет уважение. И рыбы, сочетание доброжелательности и твердого чувства собственного достоинства вызовет у детей восхищение. Еще раз всем доброго, бодрого утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: За последнее время у вас, у вашего окружения, вероятно, что-нибудь такого, этакого хорошего, отличного, грандиозного, ну, произошло, случилось, и мы на Ретро-ФМ желаем 100% знать, что, когда и как наверняка было. Можете смело хвастаться, делитесь своими достижениями, какими-то реализованными планами, успехами. В двух словах, что делитесь своим позитивом со всеми нами. Для этого пишите либо в канале в Максе RetroFM, там ровно в 5:20 по Москве появится позитивный пост. В комментарии к нему оставляйте свои истории, сообщения. Оттуда они уже и попадут в эфир. Все озвучу. Также можете пускать в код наши СМС-портал 5533. В начале текста необходимо поставить слово RetroFM. В конце не забывайте подписываться. А автору самого запоминающегося сообщения, истории, яркого сообщения сегодня достанется тостер. Такая вам мотивация. Удачи, пишите. Всем доброго утра. В столице 5:17.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На RetroFM.

0: все вернется, как только узнаем все о самых интересных событиях дня в ежедневнике, так сразу вернем его на полку. Так хотел сказать, но нет, конечно, он всегда под рукой. Образно говоря, размеры нашего ежедневника не позволяют его туда-сюда обратно просто так переносить. В столице 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
0: Среда, 20 мая 2026 года. Сегодня, в этот день, в 1944 году, родился Джо Кокер, британский музыкант, певец, кавалер ордена Британской империи. Его визитной карточкой является хриплый баритон. Кокер считается одним из наиболее вокально сильнейших исполнителей второй половины 20 века и входит в список 100 величайших певцов в истории. Его песни мы всегда с удовольствием слушаем на Ретро FM. День рождения сегодня, 20 мая, отмечают итальянцы. Эстрадный певец маэстро Альбана, актер и продюсер, народный артист России Алексей Гуськов, американская певица, актриса, кинорежиссер, продюсер Шер, российский эстрадный певец и автор песен Шура, киноактер и певец, заслуженный артист России Гоша Куценко, бразильская актриса, исполнительница главной роли в сериале «Рабыня Изаура» Луселия Сантуш. 20 мая в 1570 году в Бельгии был напечатан первый в мире географический атлас, состоящий из 53 карт большого формата. Это издание, называющееся «Зрелище шара земного», точно отражало состояние географических знаний на тот момент времени. А для мореплавателей конца 16-го столетия он стал своего рода географической библией. Так, сегодня все поволжские регионы России отмечают День Великой реки, День Волги. Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет почти 4000 километров. В честь празднования Дня Волги во всех регионах, на территории которых пролегает эта водная артерия, скажу так, добровольцы очищают берега, проводят фотовыставки, лекции, научные дискуссии, семинары, а также ярмарки, игровые и концертные программы. По народному календарю в этот день строго-настрого запрещалось врать, сплетничать, хвастаться и браниться. Браниться? Так, ладно. Считалось, что таким образом можно привлечь нечистую силу. Также не рекомендовалось решать финансовые вопросы, брать в долг или одалживать кому-либо даже скромную сумму. Следовало избегать и крупных трат, например приобретение дорогостоящих вещей. Следили за приметами. Потепление в этот день считали залогом жаркого лета, а похолодание обещало дождливый июнь. Именины сегодня отмечают Антон, Давид, Иван, Михаил, Семен и Степан. Поздравляем всех. Очередной выпуск ежедневника не пропустите и в следующем часе на Ретро FM.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Позитивом. Встречаем, проводим утро. От Юли из Новосибирска. Всем нам доброго утра, дорогие. Вчера с подругой посетили Новосибирский театр кукол, где посмотрели замечательный спектакль по грузинской пьесе «Ханума». Куклы-люди, все смешалось в танцах и песнях этого бесподобного спектакля. Она сразу вспомнила, как гуляла по улочкам старого Тбилиси. В целом получила такой колоссальный позитив на всю оставшуюся неделю. Желает всем такого же позитива. Алексей из Кемерово пишет: «Всем привет, авторский стиль сохранен. Ура, завтра едем на турбазу, сняли домики, шашлыки, свежий воздух, баня. Все завтра будет. В общем, все проблемы на потом, а завтра на все выходные. Конкретная перезагрузка, что и нам всем желает». Спасибо, Алексей. Отлично отдохнуть. Ни разу не завидуем, конечно. Да. Так, Игорь и Тамара хвастаются, пишут: «Лежим на пляже в солнечного Вьетнама, слушаем самое позитивное радио Ретро FM. Наконец-то пляж, теплое море, всем добра и позитива». Всем действительно добра, всем позитива. Пишите, вы присняйтесь к позитивному настрою общению на Ретро FM. Это можно сделать через наш канал в Максе. Там появился, наконец-то, позитивный пост. В комментариях к нему пишите: «Все увижу, все озвучу». Также работает смс-портал 5533. В начале текст необходимо поставить слово «Ретро FM». В конце не забывайте подписываться. Автору самого интересного, запоминающегося сообщения на сегодня достанется тостер. Удачи, пишите.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.

0: как говорится, заболели, полечитесь. А вот состояние болен тобой, если чувство невзаимное, ну, так себе история, ситуация, конечно. Еще вариант, если ты Дитер болен, есть, имеется вероятность того, что ты участник Modern Talking.
1: Это они на Retro FM.
0: Мы продолжаем нескучно продвигаться на встречу доброму, бодрому утру в компании «Утреннего экспресса». В столице 5 часов 56 минут.
2: «Утренний экспресс» на Retro FM.
3: Навстречу новому дню.

0: Как утро встретишь, так день в целом и проведешь. Не так немного, прям самая малость говорится, но, думаю, посыл ясен. Всем доброго утра. Это Retro FM, это Утренний Экспресс. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Продолжаем с вами только на позитивной волне. Вставать, просыпаться вместе. Свои позитивные сообщения, истории оставляйте в нашем канале, в Максе. Retro FM пристрою скоро в эфир. Все озвучу обязательно. Также обязательно поделюсь с вами интересными событиями в ежедневном дневнике, а уже сейчас расскажу, что кому и сколько на сегодня насулили звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 20 мая, среда. По общим прогнозам, нам сегодня стоит найти время для решения семейных вопросов. День подходит для поездок, обучения и заключения договоров. Овны, звезды дают вам возможность сделать отношения с близкими теплее и доверительнее. Тельцы, выбирайте задачи, которые требуют работы с большим количеством информации. Близнецы, вложение средств в первой половине дня обещает быть выгодным. Раки, подумайте, в каком направлении вы видите свое дальнейшее развитие и сделайте первый шаг. Львы, найдите время для настоящего расслабления, чтобы уравновесить нервную систему. Девы, день хорош для работы в группе, велик шанс прийти к соглашению даже по сложным вопросам. Весы, в общении с начальством предлагайте реальное решение вопросов, не давите на чувства. Скорпионы, в любой ситуации можно найти что-то для собственного развития. Стрельцы, хорошее время для того, чтобы расплатиться с долгами и почувствовать себя свободнее. Козероги, выражение вашего уважения к партнеру принесет приятные дивиденды. Водолеи, ваш добросовестный настрой на работу будет замечен и вызовет уважение. Рыбы, сочетание доброжелательности и твердого чувства собственного достоинства вызовет у детей восхищение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: FM. За хорошими новостями к нам.
1: Позитив всем и каждому, а вот фирменный тост от Retro FM достанется кому-то одному из вас, ну, за самое интересное и впечатляющее сообщение. Так, открываем канал. Макс пишет: «Элла, доброе утро, Retro FM, у меня большая радость. Приезжает моя старшая сестра, готовлюсь, стряпаю наше семейное фирменное блюдо, штрудель с капустой. Вся семья его очень любит и ждет. Готовить его научила бабушка Мария. Это очень вкусно, верю на слово». Хотелось бы буквально, конечно, поверить, но так, поверь пока. Геннадий, у нас недавно кошка катилась, родила 10 котят. Котята выросли немножко, но идти из дома не хотят. Видимо, хорошо у вас так, что не убегают. Так, Наталья, бодренького утречка. Всем ремонт в новой квартире подходит к завершению. Наше поздравление. Так, еще есть сообщение. Доброго утречка всем от Юли. Еду на работу, открыла окна в авто, играет любимое радио. Я вообще только ваше радио слушаю, обожаю эту музыку. Вот так вот еду на работу, слушаю на всю громкость радио, и идет несколько человек, молодых людей. Им, походу, еще со вчерашнего дня весело. Встали посреди дороги и давай танцевать. Такие затейники. Такая вот дискотека получилась. Правда, все начали сигналить. Осмелюсь предположить, это было музыкальное сопровождение, но никак не связываю это с недовольством. Всем хорошего дня. Так, Альбина пишет: доброго утра, дорогое радио. От всей души благодарю вас за увлекательные эфиры, профессиональный подход и ту особую атмосферу, которую вы создаете каждой передаче. Ваша работа дарит хорошее настроение и много интересных впечатлений, крепкого здоровья, творческих успехов и преданных слушателей. Спасибо, Альбина. Так, от Ксении сообщение. Доброе утро всем. Иду на свою любимую работу. Лечить людей. Счастья, добра и веселья на целый день. Доброе утро, любимое радио. Спасибо большое, что вы есть. Это Рина пишет. Слушает Retro FM с 93-го года. Да-да, вот так вот подтверждение от нее. Среда, ура, маленькая пятница. Скоро выходные, но не у нее. Желает, чтобы у всех всегда было все хорошо. Улыбки, мира, добра, здоровья, благополучия, позитива, тортика, кофе. Вперед, хвост трубой. Все от Ирины из Москвы. Так, Сергей пишет, ставит нас перед фактом. Живет на даче, никуда не хочет ездить. Ну и так, неплохо. От Светланы: всех нас с наступающим новым днем. Ну и скоро наступит очередной позитив, очередная порция позитива. Продолжу озвучивать в эфире Retro FM. Главное, пишите. Для этого используйте наш канал в Максе.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Retro FM. Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: команды Бакара. Похоже, свои планы. Судя по этой истории, у нас с вами на Ретро ФМ свои. Время в очередной раз заглянуть в ежедневник, узнать все, что нужно узнать про сегодняшний день, про все яркие события. В столице 6 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Ретро ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре среда, 20.05.2026. День рождения сегодня празднует итальянский эстрадный певец. Любимый и неповторимый Альбано. Всемирную популярность ему принес дуэт с певицей, актрисой, некогда супругой Раминой Пауэр. Именно тогда они написали и исполнили известные композиции Вильчита, Чисара и многие-многие другие любимые наши суперхиты, которые мы всегда с удовольствием слушаем на Ретро ФМ. От всей души поздравляем маэстро с днем рождения. Желаем крепчайшего здоровья, долгих лет жизни и успехов во всем. 20 мая в 1939 году родился Роман Карцев, артист эстрады, театра, кино, народный артист России. Популярность ему принесли выступления в юмористической телепрограмме «Вокруг смеха». Номера «О вас», «Раки», «Воскресный день» были известны каждому в нашей стране. Роман Карцев снимался и в кино «Собачье сердце», «Старые клячи», «Небеса обетованные», является автором нескольких книг. Сегодня день рождения джинсов, именно 20 мая в 1873 году. Фирма Levi's Strauss и Co. получила лицензию на право производства брюк с заклепками на карманах. И интересно, что первые удобные и практичные брюки предназначались для фермеров. Сегодня джинсы есть в гардеробе, ну, каждого. Они стали оптимальным вариантом одежды на все случаи жизни, причем для представителей обоих полов. 20 мая отмечается Всемирный день пчел. Праздник был утвержден Генеральной ассамблеей ООН относительно недавно, в 2017 году. Он признан формировать жителей России о пользе главных опылителей планеты и о проблемах, возникающих на пути их существования в современном мире. Роль пчел выделяется, так как именно эти насекомые производят мед, маточное молочко, пчелиный воск, прополис, который является основой для продуктов питания, лекарственных средств, средств гигиены и косметики. А еще сегодня отмечается День Волги, Всемирный день травматолога, Европейский день моря, Всемирный день мопсов, праздник разливаний, День ветряных вертушек, День сытного пирога Киш Ларен. Ну что, выбираем, что приглянулось, и празднуем, отмечаем.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Финальные на сегодня позитивы пошли. У Ольги из Новосибирска одновременно хорошие, нет новости. Пишет: доброе утро. Для меня позитив сегодня пошел, когда отключили горячую воду на 10 дней, а муж установил бойлер. Вот так вот. Счастье в мелочах и в горячей воде. Подытожила Ольга. Так, из Новосибирска Людмила. Доброе утро, любимое радио. Прошедшие сутки у нее были очень волнительными. У сына была защита диплома. Сидя в транспорте, у нее от волнения дергался глаз, тряслись руки. Спустя сутки симптомы почти такие же, но, есть но, большое но, от радости. Хочется всем подмигивать, поднимать руки, улыбаться. Сын защитился. Уважаемые дети, пожалуйста, радуйтесь, радуйте родителей почаще. И неважно, сколько лет детям и родителям. Спасибо. Так, Елена пишет: доброе утро, любимое радио. Пишет из Калининграда. Я пенсионерка, иду пешком на работу под вашу позитивную музыку. Любуюсь цветущей сиренью, наслаждаюсь рассветом, восходящим солнцем. Всем позитивного настроения. Людмила пишет: привет, любимая Ретро-ФМ. Всем прекрасного солнечного легкого дня. Горячий приветище из Барнаула. Девочки РТК. Работаем, работаем. Еще немного и выходные. Держитесь, всех обняла. Анжела: доброе утро. У меня сегодня день рождения. Желает себе и всем счастья, хорошего настроения, успехов во всем, ну и мирного неба над головой. Утро мое, ее начинается всегда с Ретро-ФМ. Анжела, с днем рождения, всего самого прекрасного. Так, Татьяна: здравствуйте, Ретро-ФМ. Мы отвоевали своего любимого руководителя, чтобы его оставили в нашем коллективе. Даже написали письмо в вышестоящей инстанции. И ура! Руководитель их остался с ними. Наше поздравление. Так, от Ивана: 20 мая, среда, день весенний. На солнце смотрю и хочет нам сказать всем: сегодняшний день лучший, без сомнений, когда начинается с Ретро-ФМ. Живет он в Кузбассе, в далекой Сибири. Но лучики солнца дошли, и до него верится, случится добро где-то в мире, когда ты настроен на радость, прям экстаз. Сегодня к этому еще и день зарплаты у него, значит, близкие выходные деньки, где каждый семью на дачу захватит и дружно отправится на шашлыки. Так, будем здоровы и счастливы вместе, забудем о сотне ненужных проблем, мы скажем без хитрости и без лести. Всем доброго утра с Ретро-ФМ. Прекрасно. Я сначала не понял, что это немножко стихотворение. Так, Демид пишет: доброе утречко всем, настроение на высоте, позитива хватает, музыка просто огонь. Я очень рад тому, что они нынче едут в Питер. Предыдущие 2 года летом ездили на моря с внуком, а второй раз втроем, он жена и дочка младшая. Так, очень понравилось все, и вот теперь хотят покорять Питер, будут вместе, тоже со внуком. Всем желает хорошего, прекрасного, отличного дня, самочувствия. Слушайте Ретро-ФМ. ФМ призывает. Призыв правильный, и вовсе не из-за него, из-за того, что семья большая, дружная. У меня возникло желание пристроить в вашу семью нового члена. Тостер. Презентую Демиду тостер с победой. Всем спасибо за позитив, спасибо за участие.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: середине рабочей недели. Как-то брев, как-то дышится, уже полегче. Хотя, может, кажется, вот абсолютно точно уже через 4 минуты, ровно в 7 по Москве, первая смена объявится на Retro FM. Будет усиленно. Всех нас будете радовать. Радовать и будить. Все как всегда в это время. Утренний же экспресс вернется на Retro FM завтра, согласно расписанию. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Навстречу новому дню. Утренний

0: Доброго майского утра всем, кто проснулся в компании с лучшими хитами Retro FM. Ну и в первой смене, как всегда, новости в самом начале с Вадимом Ривманом.
1: Да, всем привет, доброе утро. Итак, переговоры президента России с председателем КНР начались в Пекине. Напомню, накануне Владимир Путин начал официальный визит в Китай. Он приурочен к 25-летию со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также очередной годовщине провозглашения курса на равноправное доверительное партнерство. Лидеры сначала побеседуют в узком составе, обсудят наиболее важные вопросы двусторонней повестки, затем российско-китайские переговоры уже продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Практически 100 тысяч россиян могут потерять земельные участки, если они имеют заброшенный вид или же используются не по назначению. Владельцы земли получают предписание об устранении нарушений, на ликвидацию которых дается от 30 до 90 дней, выяснили «Известия». Если собственники игнорируют документ, то следующим шагом уже может стать суд об изъятии земли в государственную собственность. В Росреестре сообщили, что сейчас более 91 тысячи дачников имеют предостережение. Это более мягкая форма документа, где нет четких сроков устранения нарушений. Но если в следующем сезоне не исправить замечания, то есть риск получить предписание и последующий иск в суд. Сенат США поддержал законопроект, который ограничит военные полномочия президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN. Законопроект требует, в частности, обязательного одобрения Конгрессом любых будущих военных действий в Иране, говорится в публикации. Инициативу поддержали 50 сенаторов и 47 оказались против. Температура воздуха в Москве обновила суточный рекорд, державшийся с 19 мая 1979 года. Как сообщили в гидрометцентре, столбики термометров поднимались до 30,3 градуса, и это на 0,1 градуса больше прежнего достижения. По словам синоптиков, зной в столице начнет ослабевать в эту пятницу. Ну и последнее. Врачи в Волгограде спасли мужчину, который проглотил более 200 монет, гаек и дверных петель. А об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения. Мужчина обратился к врачам с жалобами на боль в желудке. Сделав рентгеновский снимок, медики обнаружили, что в пищеводе и желудке пациента находятся 227 металлических предметов. Врачам удалось спасти мужчину даже без хирургических вмешательств. Инородные тела они удалили через эндоскоп. Деньги и петли вернули гражданину. Сейчас он чувствует себя хорошо, обещает больше ничего такого не есть. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82,79. А на Retro FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем, кто уже проснулся. Ну, приятного аппетита, если кто-то там взялся уже за кружечку кофе или чая.
2: Да, или за... Когда, знаешь, впрямую говорят, вам, мужчина, железа в крови не хватает.
1: Это точно, да-да-да. Надо повышать ферритин. Это мы возвращаемся на секунду к новости от Вадима Рифмана. А вообще, у нас планы большие, игровые, хитовые. Обратный отчет уже буквально через несколько минут на Ретро-ФМ. Что касается хитов, лучшие из лучших. Тина Тернер прямо сейчас на Ретро-ФМ.

0: смене.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, гороскоп на среду, на 20 мая. Сегодня стоит найти время для решения семейных вопросов. День подходит для поездок, обучения и заключения договоров.
3: Овны, звезды дают вам возможность сделать отношения с близкими теплее и доверительнее.
2: Тельцы, выбирайте задачи, которые требуют работы с большим количеством информации.
3: Близнецы, вложение средств в первой половине дня обещают быть выгодным.
2: Раки, подумайте, в каком направлении вы видите свое дальнейшее развитие и сделайте первый шаг.
3: На львы, найдите время для настоящего расслабления, чтобы уравновесить нервную систему.
2: Девы, день хорош для работы в группе. Велик шанс прийти к соглашению даже по сложным вопросам.
3: Весы, в общении с начальством предлагайте реальные решения вопросов, не давите на чувства.
2: Скорпион, в любой ситуации можно найти что-то для собственного развития.
3: Стрельцы, хорошее время для того, чтобы расплатиться с долгами и почувствовать себя свободнее.
2: Козероги, выражение вашего уважения к партнеру принесет приятные дивиденды.
3: Водолеи, ваш добросовестный настрой на работу будет замечен и вызовет уважение.
2: Рыбы, сочетание доброжелательности и твердого чувства собственного достоинства вызовет у детей уважение.
3: Просыпаемся, ребятки, уже среда.
0: Гороскоп. В первой смене.
1: На Ретро-ФМ.
4: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
5: Анатолий Фремч, зайдите, пожалуйста, ко мне.

0: Точное столичное 7.14. Саша и Арита на местах. Это первая смена на Ретро-ФМ.
1: 7.14, ребята. Доброе утро. Всем приятного аппетита. Кто сейчас завтракает? Я перед тем, как увидела эту новость, только вот ее заголовок, я сказала: о боже, мне это нужно вслух. Короче, о боже, мне это нужно. Капсульная омлетожарка будущего уже наступила.
0: Когда я слышу капсульные, как бы сразу представляю, что там
1: так,
0: спят.
1: Так и нет, ну так есть капсульные кофемашины. Uh-huh. А вот один стартап
0: капсульный
1: выпустил
0: отель,
1: и повара, да, uh-huh. который умеет готовить яичницу самостоятельно, семью разными способами.
0: Так.
1: То есть так же, как и в кофемашину. Представь, ты закидываешь вот эту вот штучку с кофе, что вы там закидываете,
0: капсула,
1: кофеманы, да.
0: Uh-huh.
1: То тут ты закидываешь яйца, просто так же, представь, что в кофеварку. Но это омлетожарка, я напоминаю.
0: Да, и рисуночек выбираешь режим.
1: Выбираешь,
0: да?
1: режим, например, глазунья, болтунья, там с корочкой, вот. И все.
0: И ты яичный король.
1: Пожалуйста, заберите мои все деньги. Их как раз немного. Надеюсь, хватит на капсульную омлетожарку. В общем, должна скоро выйти.
0: Ну, там же наверняка есть предварительный заказ к Новому году.
1: Это не важно. Пусть даже к Новому году. Я так долго тебя ждала, Гоша.
0: Ну, на юбилей сделаем.
1: Еще.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, ребята, с праздником всех-всех-всех, потому что я уверен, что каждый из нас хотя бы один день своей жизни к ним прикасался и их надевал. Я говорю про джинсы.
2: Oh,
1: да, 20 мая они отмечают день рождения. Если вдруг увидите, передайте обязательно от нас от всех поздравления.
2: Мы видели с ними очень много раз.
1: Ох, когда-то по телеку еще рекламировали джинсы.
2: Их варили, ты помнишь?
1: Варили, да, это еще раньше.
2: Очень странно.
1: А когда-то это просто, это был трофей. Достать джинсы, ну все, ты самый модный в мире.
2: В голову пришло, типа, так, у меня есть джинсы, я их сварю. Это же, ну, нужно было, кто-то был первопроходец.
1: Так же, как и дырки на джинсах, да, бра? Ну-ка, не буду я штопать.
2: Да, дырки я делала сама на джинсах, это я помню.
1: Вот, ну что, мы сегодня будем разбирать шкафы. Да.
2: Я тоже на днях это
1: разговаривать,
2: делала.
1: Да, о том, какая вещь главная в вашем шкафу. Кстати, у нас есть такой опрос даже в соцсетях, обязательно оставьте свое мнение. Это пригодится нам в отдельной игре «Особое мнение». А может быть, у вас вот остались какие-то вещи с тех времен, особо ценные вещи, которые могли бы стать, ну, настоящей валютой, вот, которые можно было бы продать за невероятные деньги. Может, там какая-то любимая кепка с надписью, да, не знаю, первые кроссовки ваши, которые рука не поднимается выбросить.
2: Ну, или, ну не что, знаю. Александр, можете уходить, у меня есть столько рассказать про вещи.
1: Давайте.
2: Ты же знаешь, что это моя любимая.
1: Да, чуть-чуть, да-да-да, что-то
2: так,
1: из...
2: Так, ну, во-первых, самая главная вещь в шкафу. У меня, как у любой женщины в 2026 году, шкаф делится ровно на два составляющих. Первое, это полный вот этот оверсайз, вот ты такой
1: все,
2: американский хомлес, да. Ты такой, все, я вообще только проснулся. А второе, это платьишки красивенькие, вот это все такое, секси немножечко. Как бы серединочки нету, понимаешь? Вот, ну я постаралась коротко. Вот, потом ценности, конечно же, тоже. Я это называю богатые времена бывшие. Знаешь, когда все покупали себе какой-нибудь, я ДГ купила какой-нибудь. Сейчас смотришь, думаю, зачем я это сделала? Да лучше бы там вообще брендов не было.
1: А все ли отвечает на вопрос, зачем, Маргарита?
2: Ой, это
1: вот
2: вообще...
1: Вот этот вопрос, каждый... можно подходить лично к вещи. Здравствуйте, я Маргарита.
2: Каждый
1: зачем?
2: Сезон ты
1: зачем
2: думаешь,
1: я
2: зачем
1: вас я сюда повесила?
2: Но сейчас я очень осознанно отношусь к шкафу. Я разобрала ее на 80%, даже на 85%. И стараюсь, чтобы у меня было то количество вещей, которые, а, мне надо, б, соответствуют трендам, с, удобные.
1: Ну, кстати,
2: и
1: о том,
2: красивые.
1: Как разбирать правильно шкафчики, вообще, как грамотно совершать покупки, что касается одежды, мы еще обязательно сегодня поговорим, да, дадим какие-то советы от экспертов, от тех, кто это все контролирует. Ну, а пока будем ждать ваши версии, ваши ответы. Какая вещь в вашем шкафу самая ценная, самая интересная, самая необычная? Что, может быть, у вас осталось из того самого раритета? Это, может, правда, первые джинсы взяли и сохранили. Кто его знает, как вот бабушкин платье, да, могли храниться там десятки лет. Так вот и у вас какие-то вещи остались. Пишите в наших социальных сетях, голосуйте за самую главную вещь в вашем шкафу, и мы это обязательно еще сегодня обсудим.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
10: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Квартиру сниму на суточно.ру.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
3: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: День рождения для бега, Маргарита. Сейчас я буду тебя пытаться убеждать, и мне в этом помогут несколько ученых, которые провели исследование и подтвердили, что человек один из лучших выносливых бегунов среди всех млекопитающих. Ты, возможно, скажешь, а как же гепарды? А как же львы? Они все тоже хороши, но на коротких спринтах. Если мы говорим про монотонный бег часами, и вот я вижу страх в твоих глазах,
1: это даже не страх,
0: то здесь побеждает все-таки человек, да? Все почему? Да потому что у нас есть выносливые мышцы, вот ноги длинные, особое
1: это
0: строение
1: стопы. Это у меня есть, да,
0: стопы.
1: Спасибо, что заметил.
0: Вот здесь уже
1: попрошу передать всем, кто меня знает.
0: Да.
1: Продолжай, да.
0: Конечно, терморегуляция у человека развита настолько круто, что, ну, мы легко сбрасываем лишнее тепло на ходу, понимаешь? Вот если тебе слишком жарко, ты, получается, побежала, сбросила тепло, и тебе стало холодно. Парадоксально? Да.
1: Мое тепло
0: бывает.
1: Никуда его не сброшу. Понятно? Вы меня бегать не заставите.
0: И бока мои не трогаете.
1: Не трогай, они тоже мои.
0: Половина восьмого. Есть новости. Есть Вадим Ривман.
2: Уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, в столице Китая проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. В Доме народных собраний запланированы российско-китайские переговоры в узком и широком составе, а также встреча с премьером Госсовета КНР. Российский президент прибыл в Пекин с официальным визитом накануне. Президента сопровождают 39 человек. Поездка посвящена 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, а также обменяются мнениями по международным проблемам. Как ожидается, они в том числе подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода «Сила Сибири-2». В России запретят быстро избавляться от сим-карт, расторгнуть договор на услуги связи. Теперь можно будет только через 90 дней после его оформления. Такую меру Кабмин включил во второй законопроект по борьбе с кибермошенничеством. А об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что мошенники часто используют одноразовые сим-карты и быстро от них избавляются. Новая норма не даст им так делать. Новые правила должны вступить в силу после утверждения парламентом, пишет агентство ТАСС. С 1 сентября в российских школах начнут изучать профиль под названием «Искусственный интеллект». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый курс появится на углубленных уроках информатики. Министр отметил, что профиль сначала опробовали на олимпиадах, и он оказался очень востребованным, поэтому его решили включить в школьную программу уже с нового учебного года. Ранее Минпросвещение добавило в федеральный перечень учебные пособия по искусственному интеллекту. Они рассчитаны на учеников с 5 по 9 классы. В московских школах начались последние звонки. Мероприятия будут проходить до конца месяца. Дату и формат каждая школа определяет сама. Обычно в программу входят торжественная линейка, церемония поднятия флага, исполнение гимна России. Ну а выпускные вечера в российских школах, по данным Минпросвещения, пройдут 27 июня. В российских квартирах снова появляются элементы советского декора. В моду возвращаются ковры, старые торшеры, винтажные абажуры и мебель в духе СССР. Дизайнеры отмечают, что такие вещи лучше всего смотрятся не в полностью старой обстановке, а как отдельный акцент. Например, на фоне простых стен и современного интерьера советское кресло или светильник может выглядеть уже не как вещь из прошлого, а как деталь дизайна. И еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82,79. Далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Приветствуем всех, кто уже открыл глаза и включил любимый ретро-ФМ. Ну а тех, кто думает, а почему бы сегодня смарт-часы не выиграть? Мы отдельно приглашаем в нашу игру обратный отчет.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495. Не думайте, звоните.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северный – 2 метра в секунду.
4: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Так, к нашей московской команде присоединяется Владимир, тоже из столицы. Здравствуйте, Владимир.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так.
3: Подождите, у меня такой вопрос. Ты сказал, что наша московская команда футбольная. Владимир, вы за кого болеете?
2: Ой, я даже не знаю. Мне очень много нравится команд. Но
1: пример.
2: Вчера болел за «Зенит».
1: Угу.
2: Вчера болел за «Зенит». Вчера, ну, болел в смысле не на игре, а уже радовался тому, что они выиграли.
3: Понятненько все. То есть не московская, да, у нас команда получается вовсе?
2: Ну, и московская тоже. Я могу покричать еще и московский «Спартак». И...
3: А что вы с какой этого не начали?
1: Как мы, вы всеядные, слушайте.
3: А что вы взяли и не начали с этого?
1: Сейчас и «Торпедо» вспомните.
3: Нет, нет, да кому-то из ведущих было бы приятненько.
2: «Торпедо» у меня была детская команда.
1: Класс, класс. А у нас «Арсенал» была детская команда. Кстати, фанатов «Арсенала» с чемпионством, да, там, в английской лиге. Ладно, Владимир, перейдем к нашей игре. У нас будет 3 раунда. По 10 секунд на выполнение задания. После фразы «обратный отчет пошел», нужно его выполнять. Обычно назовите нам 3 чего-нибудь, но можно 4 и 5 называть на всякий случай, а то вдруг там что-то не попадет под описание. Хорошо?
2: Буду стараться.
3: Ну отлично. Что же, тогда назовите 3 вида ягод. Обратный отчет пошел.
1: 3 любые ягоды.
2: Ой, ягода, малина, калина, смородина, клубника, арбуз.
1: Ну, за арбуз вообще отдельный
3: аплодисмент. Да-да-да, нас к себе манил.
1: Ягодка малинка, да? Мне кажется, у каждого поколения есть своя песня про ягоду малину.
2: Ну, да.
1: А вот лет через 8. О, да, через 8 выйдет следующая. И потом дяде Хабибу будут предлагать, как вам кажется, да, вот эта версия у молодежи. Хорошая или нет? Ладно, у нас получается первый раунд успешно пройден. Давайте переходить ко второму.
3: Да, второй раунд у нас посвящен песням. Я буду, ну так, знаете, так себе, но напевать песни. Вам их нужно продолжить.
1: Главное быстро.
3: Главное быстро. Готовы?
2: Да, пожалуй.
3: Ну что же, тогда обратный отчет пошел. На белом-белом покрывале.
1: Месяц.
2: Января.
3: Да, есть. Что же ты ищешь, мальчик?
2: Бродяга.
3: Да, он чужой, он чужой, он...
1: Какой?
3: Ну?
2: Он чужой, он чужой...
3: Он?
2: Знакомый, но...
3: Ну, он...
1: Он хороший?
2: Родной.
1: Родной.
3: Так себе человек он. Ну?
1: Средний.
2: Плохой.
1: Плохой. Ну что, я смотрю, что женское сердце было растоплено все равно на этих двух раундах. И
3: «Спартак» и был второй командой.
1: Конечно, да. Но
3: был.
1: Ну, если бы человек знал с самого начала, он бы такого не сделал. Владимир, как-то мы уже вас полюбили, поэтому хотим еще минутку с вами поговорить.
3: Ладно, да.
1: Третий раунд допускаем.
3: Но тут уже у нас...
1: Здесь, да, без всяких поблажек. Все очень четко будет.
3: Третий раунд будет посвящен режиссеру Эльдару Рязанову, и сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 фильма Эльдара Рязанова. Обратный отсчет пошел.
2: Ну, так, все буквы перепутались. Это «Служебный роман».
1: Так.
2: Эльдара Рязанова.
1: Ну, ирония.
2: «Карнавальная ночь».
1: Хорошо. Ну, самое-самое-то. Оливье, мы по что нарезаем-то?
3: Господи, говорит, прости.
2: Про этот... Мог бы запустить любимый фильм? «Ирония судьбы» с легким паром.
3: Тут уже ты принимай решение. Я во втором отстрелялась.
1: Не, я думаю, что все-таки по итогам 3 раундов, да-да-да, что где-то мы помогали, ну, где-то уже будет слишком.
2: Конечно, вы помогали. Без вас бы я... Без вас бы я никак.
1: Поэтому мы скажем так, с 2 раундами вы успешно справились. Здесь вот вообще без вопросов. Поэтому сегодня мы вам вручаем фирменную футболку Retro FM. Мы говорим спасибо огромное.
2: Отлично.
1: За настроение. Да. Поздравляем, оставайтесь на связи, расскажем вам о подарке. Ну а сейчас послушаем когда-то нашего гостя Круиза Retro FM. Ну и любимчика миллионов мистера президента Коко Джамбо на Retro FM.
0: Обратный отчет в первой.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня день рождения джинсов. Пожалуйста, поздравьте, не забудьте, поварите, дырочки сделайте. Кто желает, заштопайте. В общем, пообщайтесь со своими джинсами на своем языке. И, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим рассуждениям в соцсетях. У кого там кто главный в шкафу?
2: Вот у меня как раз сообщение от Натуси. Здравствуйте, Ретро ФМ, у вас всегда неожиданные вопросы. Вот в моем гардеробчике и моего мужа незаменимая вещь как раз джинсы. И в пир, и в мир, и, конечно, в добрые люди. Добрые люди. Эти добрые люди. Все зависит от кофточки, футболочки, рубашечки, от обуви. Но без джинсов просто как без рук.
1: Да, это как песенку. Раз дощечка, два дощечка. Будет лесенка. Игорь пишет, в моем шкафу главное инструменты-расходники для ремонта всего в квартире. А джинсы и футболки и вся одежда в шкафу жены. Если что мне надо, то мне выдадут.
2: О, Марина написала.
1: Этот подход знаком многим.
2: Детский летний комплект из тончайшего трикотажа белого цвета. Штанишки с завязками на плечах, кофточка и шапочка. Папа покупал в 76-м году далеком, когда я родилась. Значит, ходил в то время где-то в районе Баку по Каспийскому морю. Этот костюмчик потом носил мой младший двоюродный брат, а еще через 20 лет мой сын. Спасибо маме, что сохранила его.
1: Обожаю вот эти истории, да, когда передавались из поколения в поколение. Как младший брат в семье, я это очень знаю,
2: как
1: сколько доношел
2: младшая за младшая дочь в семье, знаешь, нет-нет,
1: даже за папой доношу. Пиджаки сейчас доношу.
2: У папы я отжала наглым образом.
1: То есть без его согласия, неофициально. Под покровом ночи.
2: Не, ну я ему просто показала и сказала: опа, это что такое модное? Ты носишь? Он такой: а все, пока он думал, я уже в его пиджаке ушла.
1: А как раз все модно, широко до колен, вот как надо.
2: Очень модный.
1: Ну что ж, давайте так, ждем ваши сообщения в соцсетях. Сейчас времени нет, но мы ее обязательно найдем для того, чтобы поделиться вашими историями в прямом эфире. Это первая смена на Ретро-ФМ. Мы только начинаем.

по полутора лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму. Сейчас выплата составляет 40%, если детей двое и больше, то 100%. Авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. На портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Кроме того, операторов связи обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и в случае чего не брать трубку. Всемирно известная певица и актриса Шер отмечает сегодня 80-летний юбилей. На ее счету не только Грэмми за лучшую танцевальную запись песни «Белив», но и Оскар за главную роль в комедийной мелодраме «Власть Луны» и приз Каннского фестиваля за роль в картине «Маска», а также 4 золотых глобуса. Всего Шер приняла участие в более чем 20 фильмах и мюзиклах. Ее хиты, такие как «Strong Enough», «Шуп-шуп-сонг», занимали верхние строчки музыкальных чартов на протяжении нескольких десятилетий. Треть россиян отмечали выпускной вечер прямо в школьной столовой. Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители, а главным были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан, 11% гуляли на природе под шашлык. При этом почти четверть опрошенных признались, что выпускного у них не было вовсе. Просто получили аттестаты и разошлись по домам. Сейчас, как известно, выпускные отмечают не только 11-классники, но и средние классы и даже начальная школа. Ну и последнее. В Китае профессиональный рестлер и его невеста устроили на свадьбе поединок, чтобы определить, кто будет выполнять домашние обязанности. Торжество прошло в одном из местных отелей, где вместо традиционной сцены был установлен ринг, а над ним зажглась вывеска «Жених против невесты». Под крики почти 300 гостей пара демонстрировала серию бросков, захватов и других силовых приемов. В финале рестлинг-поединка невеста эффектно ушла от атаки, провела бросок через плечо и прижала жениха к полу, после чего рефери зафиксировал ее победу. Проигравший, согласно условиям, должен навсегда взять на себя хлопоты по дому. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82,79. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: минут девятого. Доброе утро от первой смены.
1: Доброе утро.
0: А что, идея отличная, мне кажется, вот где профессиональные рестлеры, невеста устроили на свадьбе поединок, чтобы раз и навсегда разобраться, кто там будет за домашние обязанности.
1: Кто в доме хозяин.
0: А ты, я, кстати, говорил, да, что дома я посуду мою. Не буду говорить, как это было решено. Да, но все по-честному. Да, а еще хочется рассказать о том, что вас на ретро-ФМ ожидает. Ребят, у нас нейрохит, будет возможность выиграть беспроводные наушники. Вот здесь только надо угадывать, стараться не придется.
1: И об этом его никто не просил, чтобы именно он рассказывал то, что будет у нас в чате.
0: Надо все-таки научиться бороться.
2: Первая смена на ретро-ФМ.

0: смене. На Red FM.
1: Так, гороскоп на среду. Сегодня 20 мая. Как весна бежит, да? Сегодня стоит найти время для решения семейных вопросов. День подходит для поездок, обучения и заключения договоров.
2: Овнам звезды дают вам возможность сделать отношения с близкими теплее и доверительнее.
1: Далее, тельцы. Выбирайте задачи, которые требуют работы с большим количеством информации.
2: Близнецы, вложение средств в первой половине дня обещает быть выгодным.
1: Раки, подумайте, в каком направлении вы видите свое дальнейшее развитие. И, конечно, сделайте первый шаг.
2: Львы, найдите время для настоящего расслабления, чтобы уравновесить нервную систему.
1: Девы, день хорош для работы в группе. Велик шанс прийти к соглашению даже по сложным вопросам.
2: Весы, в общении с начальством предлагайте реальные решения вопросов. Не давите на чувства.
1: Скорпионы, в любой ситуации можно найти что-то для собственного развития.
2: Стрельцы, хорошее время для того, чтобы расплатиться с долгами и почувствовать себя свободнее.
1: Козероги, выражение вашего уважения к партнеру принесет приятные дивиденды.
2: Водолеи, ваш добросовестный настрой на работу будет замечен и вызовет уважение.
1: Рыбы, сочетание доброжелательности и твердого чувства собственного достоинство вызовет у детей уважение.
2: А у нас 8.08, ребята. Давайте загадаем желание, оно обязательно сбудется.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, 8.13, ребята, просыпаемся, потягиваемся, танцуем, поем. Вместе с нами, кстати, нейрохит скоро будет, да, можно будет еще и караоке дать в прямом эфире. Ну и тем, кто завтракает, я хочу предупредить сразу, что роллы, кофе и сыр могут вызывать зависимость сильнее сахара. Ребята, надо быть осторожнее.
2: Какая зависимость?
1: Не одна колла опасна, да-да-да, зависимость. По сообщению врачей, при отказе от таких продуктов, напоминаю, роллы, кофе, сыр, у людей возникает настоящий синдром отмены. Ну, вот эта вот сильная тяга, которая. Кофе чаще вызывает психологическую зависимость. А вот эти снеки, там, колбасы, сыры, роллы, физическую. А все из-за усилителей вкуса, которые... Ну, слушай, вот роллы не наблюдал. Ну, может, как раз месяц поесть, и все. И как бы не то, что тянет, там, завтра опять хочу. Сыры, ну, вот есть прям безумные любители, да, вот, которые не могут без сыра прожить
2: давай,
1: ни дня.
2: Третья, я сейчас просто назову. Да. И ты постарайся не завизжать и не сорваться с места, как пес, и не убежать. Раз, два, три, кофе!
1: Так вот, большую часть жизни вообще его не употреблял. Нормально. И нормально было. Да, ну
2: я
1: правда.
2: Же был нормальный, правда, честное
1: тогда
2: слово.
1: Можно было спать до 11, понимаешь? А сейчас вот до 11 поспи, да, и вот все. Здравствуйте, Антон Веселов. Здравствуйте, Юр Гурьянов. Да-да-да.
2: Я Саша Светлов.
1: Придется тебе дознакомиться с другими, да-да-да, коллегами. Поэтому, ну что, да, бодрит, да, как-то увлекает, согласен. Вот,
2: увлекает.
1: Есть привычка такая.
2: Хорошо, что сознался.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, 8.18 на часах. Сегодня день рождения джинсов. Мы обсуждаем гардероб, шкаф. Кто там главный у вас? Что из раритет сохранилось? А вот Андрина пишет в группе «Первая смена» ВКонтакте. Уже больше 40 лет лежат в шкафу и ждут своего часа. Бескозырка и тельняшка. Непременные атрибуты празднования дня военно-морского флота. И, по-моему, эту фотографию я даже видел. Ну, вот конкретно, когда моряки отмечают свой день. И я думаю, что и в этом году обязательно мы это сделаем.
2: Тимур нам пишет: «Доброе утро, «Первая смена», моя спортивная атрибутика может смело стать валютой. Жилетка Акбар с кепкой, все, что связано с хоккеем. Всем хорошего и позитивного дня.
1: Класс, ну, конечно, класс. Да, ну и спасибо, когда вот к таким сообщениям еще фоточку прикрепляете. Да, вот здесь она очень уместна. Да,
2: Евген
1: класс.
2: Пишет: спортивный костюм Рибака из 90-х, тот, который делали из пластиковых бутылок, еще живой. Может, когда-нибудь кто-то захочет купить в коллекцию. Слушайте, вы так рассказали, что как будто уже ставки стоит делать и принимать.
1: Так, да, Алексей пишет: я носил на своем веку джинсы самых легендарных фирм. Ну, я, наверное, их не буду называть, хотя их все и так знают. Когда-то давно в моем шкафу нашлись шорты моего отца. Я их ни за что не хотел носить. Я последний раз надевал шорты вообще в 11 лет. Я в чем угодно хочу ходить, только не хочу ходить в шортах. Алексей, а как вы лето переживаете? Вот, да, хочется на секунду Москва. Ну, вот в 32, да. Вот только штаны, что ли?
2: Дядя Коля нам пишет: у меня нет шкафа, у меня есть полочка в шкафу, на которой умещаются все мои вещи. Мои вещи. А вот остальной объем принадлежит очаровательному созданию, которое набило шкаф под завязку, и теперь ей совсем нечего надеть. Дядя Коля, как я понимаю ваше очаровательное создание?
1: Держитесь там все.
2: Да, Дмитрий... ее поддерживать, ей правда нечего надеть.
1: Вообще-то. Хорошо,
2: да.
1: Сегодня будем защищать женщин. Дмитрий: доброе утро, Саша, Рита, весь коллектив Retro FM. В моем шкафу лежат удочки, спиннинги, прикорки из одежды. Это джинсы и походная атрибутика. Синие, цвета хаки с накладными карманами. В них хожу в лес и на рыбалку. А на работу только в джинсах. Классическому дресс-коду с белой рубашкой, галстуком объявил бойкот.
2: Так, ну и у меня сообщение, знаешь, вот если бы я читала от какого-нибудь Сергея, Анатолия, Вячеслава, Марины,
1: да,
2: было бы, ну, вот просто сообщение.
1: Но
2: это сообщение написал Дарт Вейдер.
1: Да, ну.
2: А теперь читаем сообщение от Дарт Вейдера. Давай так. Доброе утро всем. Самая главная вещь в моем шкафу – это удобная вещь. А самая любимая – это одежда, обувь, которую я сам кастомизирую. Люблю, знаете, быть неформальной дамочкой.
1: Лучше не будет в ближайшие минуты, но мы будем ждать по-прежнему сообщений, да, в любых социальных сетях пишите, а в одну из них даже не забывайте голосовать за главную вещь в своем шкафу. Обязательно вернемся к этой теме. Первая смена на Ретро-ФМ.
0: Между тем на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
13: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
14: 15+. Плюс.

0: половина девятого на столичных часах. Май продолжается. Хиты звучат. Ингрид напоминает про супер-розыгрыш круиз ретро-ФМ, а мы напоминаем вам о том, что...
1: Посмотри в глаза. Я сейчас напою песню Вадима Ривмана, любимой певицы. Посмотри в глаза, я хочу сказать.
0: Да, мы помним. Наталья Ветлицкая, да.
1: Вот, но Наталья Ветлицкая он уважает. Смотришь?
2: Конечно.
1: Да вроде нормальный. Я вам двоим сейчас объясню, раз Вадик включили микрофон. Вадик, а ну-ка ты посмотри. А у него еще эти очки, ну, как у всех интеллигентов из Питера. Рассказываю, выгорание это, ребята, видно по глазам. Вот, ученые, собственно, из СПБГУ, конечно же.
0: Откуда же еще?
1: А откуда еще все ученые могут быть? Создали аппарат, который сканирует микродвижение глаз и выявляет симптомы профвыгорания. Это когда человек смотрит, говорит, доллар по... Как его?
0: Да, вот нет, это кстати, вот. Кто-кто, а уже доллар сейчас нас вдохновляет очень сильно со своими... Да. Сколько там? 71-70.
1: Короче, говорят, уставшие трудоголики смотрят как на мир. Им сложнее разглядеть малозаметные объекты и сфокусироваться на картинке. Именно поэтому Вадик заметил, что я сегодня пришла в красивом платье, а Саша нет. Наверное, устал.
0: Ну а о том, как заметил, он будет объяснять жене уже дома. А сейчас пока расскажет новости на Ретро ФМ.
3: Через очки заметил. Доброе утро. О новостях обязательно расскажу. Итак, президент России, председатель КНР продолжили переговоры уже в расширенном составе.

Была большая делегация, в состав которой вошли 5 вице-премьеров, 8 федеральных министров, представители администрации президента, а также руководители госкорпораций, крупного бизнеса, главы ряда российских регионов и ректоры некоторых университетов. По словам российского президента, отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень. По итогам переговоров состава подпишут ряд соглашений. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. По данным Минобороны, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, а также Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Краснодарским краем, Ставропольем, Крымом, Татарстаном и над Московским регионом. Травмированный шахматист сыграл партию лежа в постели на крупном международном турнире в Бухаресте. Популярный французский гроссмейстер Алиреза Фарузджа сыграл лежа в кровать. Поединок состоялся в номере отеля. 22-летний

0: Бывает такое настроение, что петь хочется.
1: Ты пел только что.
0: В том числе благодаря Андрею Губину.
1: Ну, да, давай супер танцевальный хит. О, 3-4. О-о-о. Да, а ну... если бы нейросетка это переделала, то там, возможно, было бы...
0: А если бы у него был другой радиус, возможно, был бы ПБЮЛ, да? Но получилось ООО. Что ж, Маргарита.
1: Турун-турун-тун.
0: Да! Это, да, это наш КВН-2007. Ну что ж, приглашаем в нейрохит. Там можно и ответить, и спеть, и беспроводные наушники выиграть, а может быть, годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. Решайте сами.
1: 23-24-883, код Москвы, 495. Ждем.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северный – 2 метра в секунду.

0: партнеров частную школу Top IT на Останок Исаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Правильное решение. «Ломбард Сапфир». Хорошие условия. «Ломбард Сапфир». «Ломбард Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Чувствуешь этот риск?

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Так, 8:45 в Москве. У нас гости из Тулы. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Михаил, а можно ли сказать, что Тула послала нам одного из самых музыкальных своих сынов? Вы будете петь?
2: Сынов.
0: Или только, да-да, тульского богатыря?
1: Ну, я не знаю, попробуем спеть.
0: Да, слушайте, хорошо. Да.
2: Ну, сегодня такая песня, что там нужно петь, танцевать, двигаться.
0: Вот так, на расслабончике.
2: Делать все, что это, все, что надо.
1: Ну, попробуем.
0: Хорошо, это две хорошо. Подсказки есть. Если с первой угадаете, будут беспроводные наушники. Со второй годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Так, предупредили, на всякий случай. А сейчас сосредоточимся на словах, а ниже не меняются. Поехали.

0: Ого!
1: Да, тут даже да, современные тут рэперы немножко пупу.
0: Сложно, сложно.
1: Вот это поворот. Ну что, можно кого-нибудь назвать? Кого-нибудь с именем и прозвищем? Ну, а вдруг? Вдруг случится?
2: Ну, понятно.
1: Очень танцевальная такая песня.
2: Вопрос такой наводящий. Это мужчина или женщина?
1: Да, женщина,
0: конечно.
1: Да,
0: у нас, если поет женщина, то это как бы женская песня.
1: Мужики не забирают. Как и наоборот. Ну что, Михаил, попробуем давайте кого-нибудь. Вот
0: очень
1: любую исполнительницу.
0: Очень танцевальная исполнительница.
1: Да, одна из самых-самых. Ну, есть причина.
2: Рефлекс.
1: Хорошо, прекрасная версия. Ну нет, чуть пораньше, чем рефлекс, я бы так сказал. И эта песня в том числе появилась. Давайте мы вторую подсказку вам дадим.

0: на ретро.
1: Регги, в ночи ты отдыхай со мной. Это... По-моему, Ветлицкая.
0: Да, это мы просто сбили вас предыдущими комментариями своей Ветлицкой и Вадимом Ривманом, наверное.
2: Танцевальная певица. Танец.
0: Танец, только
1: на русском. Регги в ночи, ладно, да.
2: Ну, а поет. Ну, это не важно.
0: Да, ладно, услышали. А давайте ответ послушаем. Ну, конечно, она. Великолепная Лада Дэнс на ретро FM в оригинале будет звучать уже совсем скоро. Михаил, разгадано, сделано, потрачено, как говорят в некоторых компьютерных играх. В общем, вам достается годовая подписка. Музыкальный онлайн-сервис, да, можно будет подобрать себе по душе, хотя мы примерно знаем, что из музыки вы выберете. Оставайтесь на связи, послушаем Ладу.

0: один из легендарных хитов Бонни-М на Ретро-ФМ приглашает вас присоединиться к нашему прямому эфиру. Да, в первой смене совсем скоро будет особое мнение. И пока еще наш опрос в соцсетях открыт. Мы выясняем, что же самое главное в вашем шкафу. Обязательно присоединитесь, оставьте свое мнение. И потом, может быть, попытайте удачу. Умная колонка на кону.
1: А теперь давайте все вместе поздравим с днем рождения джинсы. Потому что это же наши лучшие друзья. С днем... Ну, сегодня день рождения джинсов.
0: Да, поздравляем.
1: Я искренне вообще люблю, благодарю, восхищаюсь, жить не могу. Муа! Я, по-моему, так даже маму собственную тепло не поздравляла.
0: Невероятно практичная одежда, да, на которой выросло не одно поколение людей. Ну что, давайте обязательно обсудим в следующем часе и это. Отдельно расскажу про спорт, безусловно. Да, ну и хиты тоже подготовили. Они будут сопровождать нас все утро.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте дом.рф.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
9: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери. Через интернет-магазин покупал.
10: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Беспокоитесь за свою карму?
1: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
2: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
2: Подробности по телефону звездочка 1820.
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Весту Гранд Хотел 12651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Приветствую всех, кто в компании с Retro FM. Это первая смена, это хиты, это новости, это спорт, это все, что вы любите. Об актуальном расскажет Вадим Ривман.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В Китае также поддержали расширение действия договора, выразили готовность работать с Москвой над взаимным продвижением стратегического сотрудничества. Переговоры России и КНР прошли в Доме народных собраний. Перед началом встречи Си Цзиньпин ожидал Путина на площади, куда президент России приехал на своем аурусе. Российский лидер назвал председателя КНР дорогим другом, указал на бесплатность

0: Россия продолжает развивать образовательное и культурное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами, включая недружественные страны. Поэтому Москва открыта к диалогу, если американская сторона проявит встречный интерес. Сейчас, как отмечается, в российских вузах обучаются 97 студентов из США. В июне в Москве ожидается теплая погода. В середине месяца температура поднимется до плюс 25, а в конце третьей декады придет жара. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. При этом, по его словам, в начале месяца воздух будет прогреваться только до плюс 17-22. В третьей декаде температура воздуха может опуститься ниже плюс 20 на непродолжительный период. К концу июня она снова будет расти, добавил синоптик. Ну и последнее предприятие «Ульяновск Водоканал» решило рассказать детям о правилах пользования унитазом при помощи мультфильмов. В опубликованном эпизоде зрителю рассказывают историю о том, как дети смывали в унитаз разные предметы, от ложки до гармони. В один момент унитаз не выдержал и, как сообщается, в печали погрузился. Засорилась труба. На помощь пришел сантехник Петрович, который прочистил трубу и рассказал детям, что бросать посторонние предметы в унитаз нельзя. Всего созданы 4 эпизода, рассчитанные на разные возрастные категории. Еще назову курсы валют: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82.79, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. По будням с 7 до 11.
2: 3 минуты 10 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: А что, идея классная. С помощью мультиков, да-да, про образование нести в массы, в первую очередь, юным умам. Чему может научить мультик «Ёжик в тумане»? Давай сразу так вот.
3: То, что вредит нашему здоровью, ну...
2: Конечно, мы об этом говорим всегда.
3: Вот, меньше, этого меньше, потому что потом будет в целом ёжик, лошадка.
2: А мне нравится, а может быть ворона. Да.
1: На Ретро-ФМ.

0: смене. На Ретро-ФМ. Сегодня среда, 20 мая уже. Сегодня стоит найти время для решения семейных вопросов. Ну а когда, если не сегодня? День еще подходит для поездок, для обучения и заключения договоров.
1: Овны, звезды дают вам возможность сделать отношения с близкими теплее и доверительнее.
0: Тельцы, выбирайте задачи, которые требуют работы с большим количеством информации.
1: Близнецы, вложение средств в первой половине дня обещают быть выгодным.
0: Раки, подумайте, в каком направлении вы видите свое дальнейшее развитие. И, конечно, сделайте первый шаг.
1: Львы, найдите время для настоящего расслабления, чтобы уравновесить нервную систему.
0: Девы, день хорош для работы в группе. Велик шанс прийти к соглашению даже по сложным вопросам.
1: Весы, в общении с начальством предлагайте реальные решения вопросов и не давите на чувства.
0: Скорпионы, в любой ситуации можно найти что-то для собственного развития.
1: Стрельцы, хорошее время для того, чтобы расплатиться с долгами и почувствовать себя свободнее.
0: Козероги, выражение вашего уважения к партнеру принесет приятные дивиденды.
1: Водолей, ваш добросовестный настрой на работу будет замечен и вызовет уважение.
0: Рыбы, сочетание доброжелательности и твердого чувства собственного достоинства вызовет у детей уважение.
1: А вот спорт вызывает уважение у всех вокруг. И сейчас Саша вам его расскажет.
2: Гороскоп.
3: Гороскоп.
2: В первой смене.
3: На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Все-таки чемпионы. Арсенал стал чемпионом Англии впервые с 2004-го. Венгеру привет! Да, титул обеспечила ничья Ман-Сити Бортмунда 1-1. И это 14-й чемпионский титул в истории клуба. Первая победа в чемпионате для Артеты тренера. В другом матче дня Челси обыграл Тоттенхэм в дерби со счетом 2-1. Ну, несмотря на победу, синие лишились шансов сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Далее, есть новости о тренерских перестановках в футболе. Что-то на уровне слухов, а что-то уже стопроцентно. Шварц вернется в «Динамо», подпишет контракт до 29-го, а ЦСКА вышел из переговоров. Мореско подпишет контракт с «Ман-Сити» на 3 года. Клуб и тренер устно уже договорились. А вот уходящий из клуба «Гвардиола» был в ярости из-за утечки информации. Но назначение Морески все-таки одобрим. Еще «Реал» объявит о назначении Мауриньо. Говорят, это будет в воскресенье или в понедельник. Последим за новостями. Ну и Конте покинет «Наполи» по окончании сезона. Достаточно большие яркие европейские перемены. Еще приятная новость, на мой взгляд. 41-летний Роналду вызван на 6-й чемпионат мира. Только вслушайтесь, еще никто не участвовал в турнире больше 5 раз. Да, с 2006 года он участвует, тогда еще, когда Фигу играл. Кстати, Роналд там и гол забил свой дебютный. Ну и вот сейчас, в 26-м году, просто красавчик. Машина. Теперь о теннисе. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас все-таки не сыграет на Уимблдоне. Да, испанец продолжает восстанавливаться от травмы запястья. Пожелаем ему удачи, скорейшего восстановления. Так, в КХЛ «Локомотив» победил «Акбар» в 5-м матче финала. Повел 3-2 в решающей серии Кубка Гагарина. Близки к победе, как никогда. Ну и еще одна новость. Двукратная чемпионка мира в составе сборной России Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола. Ну а кого как не Гамову туда включать? 45 лет, ибо она побеждала на 2 чемпионатах мира в 2006-2010. Также чемпионатах Европы в 99-м 2001-м побеждала. Ну и 2 раза становилась серебряным призером Олимпийских игр. Конечно, помним, в 2000-м и 2004-м. Катюшу поздравляем. Ну и возвращаемся к музыке.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: На московских 9.17 на ретро-ФМ первая смена. Саша, Рита, мы здесь, мы на месте.
1: Так, я принесла спортивную приколдесину, как обычно.
0: Хорошо.
1: Теннисист Даниил Медведев постоял перед матчем и стал мемом. Ребят, тут придется фантазию включить, хотя особо-то и что не включать.
0: А, ну-ка.
1: В общем, расходится в соцсетях видеоролик разминки перед матчем Медведева в Тиранте. И, в общем, пользователь рассмешило, что аргентинец активно там стоял прямо перед ним. Хоп-хоп, вниз спустился.
0: Уже потеет.
1: Коленочки вот это вниз.
0: Суставчиками похрустел.
1: Там вообще, ну просто все упражнения сделал. А сзади него стоял просто невозмутимо Медведев. Он вообще ничего не делал. Он просто стоял. Ну, короче, матч завершился уверенной победой Медведева. Вот. А этого начали троллить за слабую ауру, естественно. Это было очень смешно.
0: А
1: вот
0: что потеть больше, если это на результате не отражается?
1: Да
0: никак.
1: Я все равно выиграю.
0: Разминка не для профессионалов.
2: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». «Уинстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
8: А что мне делать?
7: Действуйте.
9: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
7: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
10: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
9: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочкам.
8: Отлично.
9: В среду и четверг. 18.10.
8: Да.
9: На канале ТВ-центр.
7: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
12: Раз. Мощь.

0: Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте...
1: У нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.

0: между тем.
1: А между тем, сегодня день рождения джинсов. Поздравляем, наши дорогие. И мы сегодня разбираем гардероб. Рассказываем, у кого кто главный в шкафу. Голосуем, кстати, за это в соцсетях. И к вашим сообщениям. Давайте группа ВКонтакте посмотрим. Радик пишет: «Доброе утро. Самые главные вещи — это шорты и триковина». Да вот я не знаю, слово «трико» я всегда слышал, а вот это какой-то новая формулировочка.
2: Но если «трико», там «триковина»? Что это такое?
1: Ну, словарь говорит «триковина». Бесценное – это носки. Главное, чтобы была пара. Радик, это не только ваша проблема личная.
2: Так, значит, нам пишут. Первые джинсы «Бананы», Елена, купили родители у перекупщиков в далекие 80-е. Это незабываемо. Было супер модно. А сейчас моя любимая вещь – это юбка типа шотландки. Так и написано, да? И что характерно, ношу много лет. Материал очень хороший, не мнется, хорошо стирается. Самое главное, растет вместе со мной. Ну, я ж поправилась, сама удивляюсь. Только молнию пришлось поменять. А в остальном все отлично. Растет вместе со мной. Прекрасно.
1: Да. Елена пишет: «Привет всем. Первые джинсы я купила на рижском рынке в 1900 году. Поехали с подругой на этот легендарный рынок и купили бананы. Вечером пошли на дискотеку. Были самые крутые и модные». Елена, даже не сомневаемся.
2: Дмитрий пишет: «Если зазеваться и не закрыть дверцу, то в моем шкафу главное — это кот. Внедряется и не выставишь». Внедряется, мне понравилось.
1: Да. А Сватур пишет, вот здесь... Отец, да, который привез из Болгарии и Румынии темно-синюю болгарскую куртку с треугольным карманом. Говорит, не видел такого модного предмета одежды в те времена, да и сейчас, наверное, эта куртка выглядела бы супер. И тут сразу несколько фотографий от Асватора, там, мне кажется, целый шкаф разобрал, да, человек. Есть что показать.
2: Владимир пишет, ну, собственно, такое мы уже читали. «У меня нет любимых тряпок. Пары брюк и рубашек мне вполне достаточно. А вот у жены и дочери шкафы уже не закрываются, но на детям бедным все равно». Нечего.
1: Я вот понимаю, да. У меня я сколько там понимаю. Сейчас? Вот, раз, два, три, четыре, да, пять полок, по-моему, в шкафу
2: всего
1: посередине
2: лишь?
1: Идет. Ну и по бокам вешалки, там, смокинг вот есть, где висел. Вот, кстати, да, смокинг главный, да, если, наверное, брать, вот костюмы. А вот эти полки — это там просто вещи. И вот у меня раньше была одна моя полка. Одна общая, как бы, ну и три ее, соответственно. А сейчас, как бы, моя одна даже и то вмещает какие-то чужие вещи.
2: Три —
1: а та,
2: это
1: которая
2: мало.
1: Совместно, я уже своих вещей не обнаружу. Они поедают как-то мои вещи. Я не знаю, куда-то. А потом хоба, там, а есть какие-нибудь шорты, а бриджа, летняя. Не-не-не, это все в 25-м чемодане там спрятано где-то в глубине. Что происходит? Что за несправедливость шкафная?
2: Мы понимаем, одобряем, не порицаем.
1: И вам по-прежнему нечего надеть. Новости. Вадим Ривман.
3: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, на портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. А об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Кроме того, операторов связи обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и в случае чего не брать трубку телефона. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму. Сейчас выплата составляет 40%, а если детей двое и больше, то 100%. Авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. В России запретят быстро избавляться от сим-карт. Расторгнуть договор на услуги связи теперь можно будет только через 90 дней после его оформления. Такую меру Кабмин включил во второй законопроект по борьбе с кибермошенничеством. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что мошенники часто используют одноразовые сим-карты и быстро от них избавляются. Новая норма не даст им так поступить. Новые правила должны вступить в силу после утверждения парламентом, об этом пишет ТАСС. Практически 100 тысяч россиян могут потерять земельные участки, если они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. Владельцы земли получают предписание об устранении нарушений, на ликвидацию которых дается от 30 до 90 дней, это выяснили «Известия». Если собственник игнорирует документ, то следующим шагом уже может стать суд об изъятии земли в государственную собственность. С 1 сентября в российских школах начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый курс появится на углубленных уроках информатики. Министр отметил, что профиль сначала опробовали на олимпиадах, и он оказался очень востребованным. Поэтому его решили включить в школьную программу уже с нового учебного года. Ранее Минпросвещение добавило федеральный перечень учебные пособия по искусственному интеллекту. Они рассчитаны на учеников с 5 по 9 классы. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82,79. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Итак, 9:38, точное московское время. Мы подошли к особому мнению и закрыли наше голосование. В принципе, оно-то и было закрытым. Проценты видели только мы. Мы определяли, кто главный в шкафу у людей. Угу. И вопросы нас, местами удивили.
1: Местами не удивили.
0: Да, результаты как бы где-то очевидны, где-то нет. С ними мы разберемся, но с помощью слушателя, который должен дозвониться.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. У нас впереди особое мнение и, конечно же, умная колонка, которая вас заждалась.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
10: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
11: В медицинский центр «Нанодоктор».
10: У мамы болят плечи и колени.
11: В медицинский центр «Нанодоктор».
10: А у отца остеохондроз шейного отдела.
11: Тоже в «Нанодоктор».
10: А где находится «Нанодоктор»?
11: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
10: А как записаться?
11: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: особое мнение. И со своим особым мнением в первую смену на Ретро FM пожаловала Алла. Бахчисарай на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Алл, скажите, пожалуйста, ну а вы относите себя к тем самым, которые говорят, ой, мне нечего надеть? Или у вас какой-то вот такой строго прагматичный подход?
2: Тем самым.
1: Не, мне всегда нечего надеть.
2: Конечно. Мы и есть тем, те самые, вот все, кто женщины.
0: У нас был такой ответ. Сегодня, ну давайте так, начнем с вопроса. Что главное в вашем шкафу? Пока без вариантов, вот вы бы сходу что ответили?
2: У нас есть 4 варианта. Давай их просто прочитаем. Обувь, одежда, антресоль или нечего надеть?
1: Ну, нечего надеть, конечно.
0: Понятно.
2: Приняли.
0: Хорошо, смотрите. Ну, сегодня мы вообще будем отгадывать не самый популярный, как обычно, да? А вот тот ответ, который набрал меньше всего голосов. Самый непопулярный ответ. Ну, я вам так сразу скажу, 4% он всего набрал. Итак, у нас есть обувь, у нас есть одежда, у нас есть антресоль, у нас есть нечего надеть. Минимум.
1: Антресоль.
0: Базовый минимум. Так, антресоль, думаете, да? Ладно,
1: да.
0: Принимается, давайте разбираться.
2: Вы ну, давай с самого...
0: Популярно, не поверите. Я
2: не
0: тоже
2: поверить,
0: думал, нечего надеть. Я голосовал, ну, знаете, как от всей семьи я голосовал. Не
2: от
0: то, что прямо от себя лично.
2: Еще.
0: А от того, что часто в семье происходит, вот я тоже голосовал, нечего надеть. Одежда, 56%. Все оказалось намного очевиднее.
2: Да, нечего надеть заняло почетное второе место, 31%. А
0: и
2: дальше было еще
0: за
2: страннее.
0: За бронзу была грызня, была битва,
2: да.
0: Были соревнования, конкурсы.
2: 8% у нас проголосовало за, вы не поверите, антресоль.
0: Да, чего ж там хранят они такого, что
1: за мое.
0: Нее. Да. А обувь, представьте,
2: что
0: у ее величества обувь. Всего 4%. Туфельки, прощайте, коллекция кроссовок ни о чем. У меня даже пацаны есть, которые кроссовки там, не знаю, всю
2: целую
0: полку, полшкафа заставят. Ну, как бы 4%. Я не знаю. Это
2: мы в шоках, если честно.
0: Да. Поэтому мы вас нисколько не осуждаем.
2: Нет.
0: Мы бы тоже проиграли, мне кажется, в этой игре. Потому что, да, в ней получилось все очень неочевидно.
2: Игра честная, поэтому мы сознались. Но мы, ну, как бы, да. Не но разделяем.
0: Это значит, что мы по-прежнему для вас открыты. Дозванивайтесь, участвуйте в игре, хоть в этой, хоть в других. У нас на любой вкус есть. И пусть в следующий раз вы от нас уйдете обязательно с каким-то крутым призом. Ну, а сейчас давайте вернемся к музыке Ace of Base. Уже врывается в этот майский денек.

0: Ретро FM. Мы, кстати, становимся все ближе и ближе. Мне кажется, появляется все больше и больше желания посмотреть фильм, байопик, который так и называется «Майкл», про легендарного артиста, который, я уверен, расскажет нам много нового про исполнителя, как нам кажется, про которого мы и так много знаем.
1: Да, мы вам тоже про кино много чего расскажем, но это завтра уже будет у нас.
0: Да,
1: правильно?
0: Да, да, по четвергам, потому что, да, все фильмы по классике выходят в четверг, и мы вам всегда выбираем, ну, хотя бы по одному фильму, для того, чтобы можно было на что-то сходить в кино.
1: Да, а очень скоро мы с вами сыграем фейк-контроль, а еще и поговорим про их величество. Джинсы, это же их в общей сложности.
0: Они. Да-да-да. Ну и, кстати, не только они день рождения сегодня отмечают. Да, потому что у нас есть сегодня свои именинники, к ним мы вернемся и обязательно расскажем подробнее, но чуть позже. Всему свое время.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин pakupella.ru.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Даешь бодрую солнечную среду на Retro FM. Это первая смена в столице 10. Приветствуем всех проснувшихся. Конечно, и новости раздаем в прямом эфире. Для этого у нас есть наш Вадим Ривман.
1: Рассказываю уже привет, доброе утро. Итак, президент России и председатель КНР продолжили переговоры в расширенном составе. К лидерам двух стран присоединилась основная часть делегации. Переговоры проходят, напомню, в Доме народных собраний в Пекине. В начале встречи российский президент отметил, что беседа в узком формате была содержательной, прошла в доверительном ключе. Вместе с Путиным в Пекин прибыла большая делегация, в состав которой вошли 5 вице-премьеров, 8 федеральных министров, представители администрации президента, а также руководители госкорпораций, крупного бизнеса, главы ряда российских регионов и ректоры некоторых университетов. По словам российского президента, отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень. По итогам переговоров в узком и расширенном составах лидеры подпишут ряд соглашений. Сразу несколько стран вводят жесткие ограничения на фоне новой вспышки Эболы в Центральной Африке. На континенте стремительно ужесточают погранконтроль, частично перекрывают границы. На северо-востоке Конго подтверждено более 350 случаев заболевания и не менее 136 предполагаемых смертей от него. Превентивные меры ввели в Иордании. В течение месяца в страну не будут пускать граждан соседних государств, где уже зафиксированы случаи заражения. Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект, который ограничит военные

0: Пес Джон ушел на пенсию в Казахстане после 8 лет работы. Торжественная церемония прошла в центре кинологической службы департамента полиции. Джон принял участие в раскрытии 160 преступлений, помог найти 51 без вести пропавшего человека. Все эти годы пес работал вместе со своим напарником, кинологом, старшиной полиции Алжасом. Коллеги отмечают, что Джон давно стал не просто служебной собакой, а частью команды. Алжас и его четвероногий друг, теперь пенсионер, продолжат жить вместе. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82,79. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
1: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
2: 3:11. Только что был Вадим Ривман, который чисто факт раздал. Мы, Саша и Рит, первая смена. Здесь иногда еще фейки тоже предлагаем.
3: Да, фейки тоже предлагаем. Единственное, после любой новости про собаку, я теперь вот так буду разговаривать. Можно?
2: Да, можно. Еще мы сегодня поздравляем с днем рождения джинсов. Да-да-да, всех поклонников этой чудесной одежды. И разбираем шкафы, рассказываем, у кого кто главный в этом шкафу, делимся классными историями. Еще сегодня день рождения у одного нашего большого итальянского друга.
3: А я уж думала, ты про Саню
2: которому
3: Кудрявого.
2: Сегодня
3: чем
2: будет,
3: он не
2: будет,
3: итальянец?
2: Будет и его день. Да, Си. Ну и, конечно, хиты, проверенные временем, как и всегда, в лучшей подборке. Начнем с E-Type.
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня среда. Если кто забыл, уже 20 мая. Разберемся подробнее с этим днем. Сегодня стоит найти время для решения семейных вопросов. День еще подходит для поездок, подходит для обучения и заключения договора.
2: Овны, звезды дают вам возможность сделать отношения с близкими теплее и доверительнее.
1: Тельцы, выбирайте задачи, которые требуют работы с большим количеством информации.
2: Близнецы, вложение средств в первой половине дня обещают быть выгодным.
1: Раки, подумайте, в каком направлении.

0: И вы видите свое дальнейшее развитие и сделайте первый шаг.
1: Львы, найдите время для настоящего расслабления, чтобы уравновесить нервную систему.
0: Девы, день хорош для работы в группе. Велик шанс прийти к соглашению даже по сложным вопросам.
1: Весы, в общении с начальством предлагайте реальное решение вопросов, не давите на чувства.
0: Скорпионы, в любой ситуации можно найти что-то для собственного развития.
1: Стрельцы, хорошее время для того, чтобы расплатиться с долгами и почувствовать себя свободнее.
0: Козероги, выражение вашего уважения к партнеру принесет приятные дивиденды.
1: Водолеи, ваш добросовестный настрой на работу будет замечен и вызовет уважение.
0: Рыбы, сочетание доброжелательности и твердого чувства собственного достоинства вызовет у детей уважение.
1: Ну что же, а мы будем слушать хорошую музыку.
0: Юра Жетунов.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Привет всем, кто с нами. 10:14 на часах. Первая смена. Саша и Рита, у которой что-то загорелись глаза. Чего рассказать?
1: У меня есть великолепная новость. Так, а скажи, а слово попа можно по радио говорить?
0: Ну, в день рождения джинсов, я думаю,
1: или,
0: можно.
1: Или ягодица лучше. Ну, давай ягодицы.
0: Но это
1: нельзя,
0: очень научно, медицинские.
1: Короче, накачанная... Нет, скажу попа. Увеличивает вашу жизнь. Это не я, это ученые так сказали.
0: Раньше так догадалась Джей Ло, да?
1: И застраховала. Ловкость, баланс и здоровая старость зависят напрямую от ягодиц, подтверждают те самые эксперты.
0: Ага.
1: Короче, ягодичные мышцы – это амортизаторы тела. Они прокачивают выносливость и снимают нагрузку с поясницы. Поэтому, как там, береги JLO с молодости, получается. Есть что добавить?
0: Конечно, пару упражнений подскажете.
1: И вниз, и вниз. Сколько там нужно
0: И живем долго-долго-долго.
1: И счастливо.
0: И упруго.

0: Друзья, сегодня 20 мая. Мы много говорили с вами про гардероб, про шкафы и одежду. Но самая главная дата, она связана с большим и давним другом ретро-ФМ. Итальянский маэстро Альбано, легендарный Альбано, обладатель голоса в 4 октавы, сегодня отмечает свой день рождения.
1: Да. Друзья, нас с ним связывает по-настоящему, знаете, такая особенная, теплая история.
0: Это точно.
1: И мы, кстати, вспоминаем, как разыгрывали среди наших слушателей уникальную поездку в гости к маэстро на его знаменитую винодельню.
0: Да, вы не поверите, но...
1: Челино Сан-Марко.
0: Да, наши слушатели пробовали знаменитое вино из его погребов. Да и вообще, Альбано всегда отвечает нашей радиостанции взаимностью. Вот недавно у него был визит с концертом в Москву, и он передал отдельный привет любимой радиостанции Ретро-ФМ.
1: Ну что, маэстро, мы вас поздравляем с днем рождения. Конечно, желаем бесконечного вот этого итальянского солнца и стиля, крепкого здоровья, долгих лет творчества, ну и, конечно же, той самой энергии феличита, которой вы так щедро делитесь с миром.

0: Между тем, на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня отмечается день рождения джинсов.
2: Родненькие.
1: Мы говорим про одежду, про шкафы, про разбор этих самых шкафов, про раритет, который мы храним, и истории.
2: Хочется даже сказать, да вам невозможно роднее, чем сестра. Мы с вами гораздо чаще видимся.
1: Да, да.
2: Она не обидится, а у нее такие взаимоотношения с джинсами.
1: Вообще, близость через касание, да?
2: Есть такое.
1: Наталья из Москвы пишет, что мне первый джинсовый костюм привез брат из Прибалтики. Он был еще вышитый цветами. Это было в 1975. Вот это вы модница были тогда, Наталья. Я представляю, как все обалдели вокруг.
2: Галина пишет, помните фильм «Самый обаятельный и привлекательный»? Муравьёва в джинсах у нее спрашивает, а джинсы какие? Индийский ответ, ты чё, с Урала? Что, разве не видно по картону и по лейблу? Тоже смотрела, аж смешно стало.
1: Да, да,
2: ты
1: да,
2: чё, с Урала? Восхитительное выражение, надо его использовать.
1: Так, так, так, доброе утро. А вот Дмитрий делится фактом. Знаете вы или нет, но самой старой сохранившейся паре джинсов почти 120 лет. Ее нашли в шахте, где, вероятно, ставил кто-то из шахтер. Вот это модненький шахтер-то был.
2: А я еще представила, ничего не имею в виду, но еще такая белая майка, знаешь, немножечко испачканная. Ну, ну как календарь с австралийскими пожарами. А что, наш шахтер хуже, хочешь сказать?
1: Ни в коем случае. Людмила.
2: Сделайте календарь.
1: Да, сделаем.
2: Если кто-то меня слышит, пожалуйста.
1: Людмила пишет, доброе утро, Саша и Рита. Джинсовые вещи на первом месте. Утилизация джинс. Шью из них сумки. Вот видите,
2: о,
1: какая переработка
2: прикольно.
1: Еще идет.
2: Ирина нам пишет, помню свои первые джинсы Мальвина. Это было в 90-х, остались только воспоминания. А подожди, это которые, наверное, вниз расклешенные, может быть?
1: Да,
2: если у вас есть ответ, напишите нам, пожалуйста, потому что я не помню, что такое Мальвина.
1: Я должен прочитать это сообщение.
2: Давай.
1: Тут по одному слову сразу бы такая атмосфера 80-х. Всем привет, а у меня сохранился свитер 85-го года, чехословацкий. Да-да-да, мне привез из Чехословакии. Знаете, как часто говорили, я в нем в техникум ходил. Сейчас зимой на лыжах катаюсь. Какой живучий, однако, свитер у вас 85-го-то года выпуска.
2: Ну и Руслан говорит, джинс – это вообще универсальная вещь. Носишь-носишь, порвались, обрезал, и вот тебе джинсовые шорты. Вторая жизнь, так сказать.
1: Прекрасно.
2: А посерединочке я добавлю, ну, посерединочке между жизнью и второй жизнью, ты же еще из них дырки, ну, сделаешь, и уже сильно модненько. Тоже белую маечку надел, да, смоки айс, кедики, и вот ты уже на вечериночке.
1: Мне кажется, сегодня уже очень много классных советов прозвучало, и чем можно заняться, в том числе и подготовить к выходным. Так что, джинсы, с днем рождения, спасибо, что вы у нас есть. Продолжаем, 10:30, значит, пора переходить к новостям. Об актуальном рассказывает Вадим Рибин вот сейчас.
3: Обязательно привет, доброе утро. Итак, официальные переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились. Встреча продлилась почти 3 часа. Переговоры состоялись в рамках официального визита президента России в Китай. Встреча началась с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Позже к лидерам присоединилась основная часть делегации. Переговоры продолжались в расширенном составе. Сегодня вечером у лидеров двух стран также запланирована неформальная встреча за чаем, где будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки. Между тем, Китай продлит безвизовый режим с Россией на будущий год. Об этом сообщили в МИД Китая. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что торговый обмен между Россией и Китаем 3-й год подряд превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Во всех регионах Центральной России действует оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности где-то до четверга, а в некоторых областях до конца пятницы, в том числе в Москве и Подмосковье. В столице накануне уже был побит суточный рекорд за почти полвека. Температура перевалила за 30. Синоптики обещают, сегодня будет еще выше. Жара пришла к нам из Средней Азии. Впрочем, к выходным станет заметно прохладнее. В субботу всего плюс 22. Миноборнауки выразила готовность обсуждать с США договоренности по студенческим обменам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на российское ведомство. Речь идет о соглашениях, достигнутых еще во время мартовского визита депутатов Госдумы в Вашингтон. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает развивать образовательное и культурное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами, поэтому Москва открыта к диалогу, если американская сторона проявит встречный интерес. Аферисты начали рассылать сообщения от имени известных авиакомпаний и РЖД. Они предлагают купить билеты по низким ценам или срочно подтвердить бронь. Об этом рассказал эксперт Народного фронта Галактион Кучава. По его словам, мошенники используют так называемый специальный тариф. Жертве присылают письмо с очень выгодным предложением или предупреждают, что бронь сейчас аннулируют. Внутри сообщения находится ссылка на сайт «Клон». Визуально он очень похож на официальный ресурс перевозчика. Особенно опасно, когда звонок или письмо создают искусственную панику. Еще назову курсы валют. Доллар 71, рубль 29 копеек, евро 82,79. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем доброго утра и хорошего дня.

0: Это подумал еще в 80-е. Андрей Державин сам не знал, что написал гимн круизера Трэфэм.
1: Три недели!
0: Разыгрывали мы путевки, 15 счастливчиков определили, у каждого плюс один, да. И все действо будет в июле. Если что, напоминаю.
1: Солнце, еще и плюс один.
0: Да, наша любимка Астория Гранде, 18-28 июля. Ну, подробно можно узнать в наших соцсетях, на сайте retrofm.ru. А сейчас
1: и
0: у нас игровые планы.
1: И все это не фейки, это была правда. Ну, а сейчас будут и фейки, и правда, потому что у нас впереди игра «Фейк-контроль». Надо обязательно позвонить, нужно сразиться с нами, нужно определить, где же правда, а где вымысел, а за это получить сертификат в Marketplace на 5000, на 3000, ну или нашу любимую фирменную кружку. Я чашка, кружка, ну золото просто.
0: Блюдце еще скажу.
1: Блюдце.
0: Термокружка.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северный – 2 метра в секунду.
4: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Останок Исаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-63.
8: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мам, мы опять опоздаем.
11: Опять пробка.
10: Мам, я в школу!
12: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендравия. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня разгадывать фейки и отличать их от правды будет Денис из Ижевска. Здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте.
3: Денис, у вас сегодня выбор вот такой. Смотрите, чай, Марс или бобслей? Вам что больше нравится?
2: Первый.
1: Чай. Чаевник, значит. Ну, хорошо, Арита, в таком случае ты начнешь эту игру.
3: Да. Ну что же, у нас, как всегда, три факта, что-то из этого фейки, а вам нужно понять, что факт, а что фейк. Итак, первое. Индия была первой страной в мире, которая использовала чай в качестве лекарства. Правда или ложь?
2: Ложь.
3: И это... Это действительно ложь, потому что первым был Китай. Традиционная китайская медицина сочетает чай с другими лекарствами и ингредиентами, конечно, для улучшения состояния здоровья, ну и всяческих там, заболеваний.
1: Я думаю, многие известная, знают.
3: Да.
1: Второй факт. Каждую секунду в мире выпивается 15 тысяч чашек чая. Правда или ложь?
2: Я думаю, правда.
1: Да, конечно, правда. И еще плюс одна сейчас вот там остывает.
3: 10 тысяч это скажи, я выпиваю, потому что да. Я очень много пью чаю.
1: Ну и третий факт, пока
3: итак,
1: идем ровно.
3: Чайные пакетики были изобретены в Великобритании. Правда или ложь?
2: Думаю, правда.
3: И это... На самом деле это неправда. Это в США было изобретено. В 1908 году нью-йоркский торговец чаем разослал образцы своего продукта и, знаете, так запечатал в шелковые мешочки в рестораны по всему городу. А позже он обнаружил, что рестораны заваривают его прямо в этих мешочках, чтобы сэкономить время.
1: Вот так, как будто случайно.
3: Два из трех.
1: А потом традиция пошла на весь мир. Ну что, поздравляем, Денис. Это сертификат на 3000 рублей и звание почетного чаевника. Да-да-да, берите чайный орден. Поздравляем и оставайтесь на связи. Мы поговорим о том, как до Ижевска-то сертификат доберется на 3000 рублей. Но мы еще не прощаемся с вами. Как минимум, у нас для вас есть еще два очень топовых хита.
0: Фейк-контроль.

0: тоже скоро полетим, хоть и будет жарковато, но под такие хиты и лето, и плюс 32 нам нипочем.
1: Ой, слушайте, ну это хитяра, который вообще, ну, никуда, никак, никогда не уйдет из наших сердечек.
0: И утром, и днем, и вечером, и даже ночью можно слушать, можно подпевать, танцевать и настраиваться на что? На классное лето. Оно уже пришло.
1: Вообще, оно прям расцвело. И даже, как там, Антон Фа... Я забыл, как его назвать.
0: Антон The Funny Boy.
1: The Funny Boy пришел в солнечных очках.
0: Это наш коллега, который больше похож сейчас на отпускника, но делает вид, что тоже работает.
1: Да, он такой, знаете, вышел с газеткой Anthony, the funny boy.
0: Да, возможно, у него капучино с миндалем в руках. Да, да, да.
1: Стопудово вообще.
0: В общем, вот такой вайбовый ведущий заступает после первой смены.
1: Он нас даже не слышит, он сидит и готовится к эфиру. Тоже мне the funny boy, конечно. Так себе.
0: Серьезно, сосредоточенный человек, ответственный. Назовем его так. В общем, мы желаем всем классной среды. Она продолжится, да. Сначала с Антоном, кстати. Кстати, с 2 до 3 будет еще Феличита, с 9 вечера, как обычно, вечеринка, ретро-ФМ под самые танцевальные хиты. Ну а мы вернемся к вам уже завтра, в четверг, и потом расскажете, как у вас классно среда сложилась.
2: Реклама.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3. Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
8: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: на месте идеальной жены, я бы вот скачал эту композицию и ставил бы ее каждый раз, провожая мужа на работу. Это и настроение создает соответствующее, а если очень постараться, то и всплакнуть можно. Дескать, буду скучать, возвращайся скорее. Ведь, девушки, ну ведь вам ничего не стоит это сделать, а мужу приятно. Мелодия из фильма «Цыган» на РТФМ в 11.15. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группы «Браво» и «Лейтбэк». Совсем скоро. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, о самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу уже в эту субботу в 13.00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Ведется расследование.
7: Чем займусь я?
8: Меньше слов.
9: А что мне делать?
10: Действуйте.
8: Больше версий.
11: А ты думаешь, что это?
8: Это «Вечерний детектив».
12: И это все о нем.
8: Абонемент на расследование.
13: Неограниченный круг подозреваемых.
14: Это очень круто.
8: Новые серии.
15: Ох, полетят клочки по заколочкам.
14: Отлично.
8: В среду и четверг в 18.10.
14: Да.
8: На канале ТВ-центр.
16: Милейшее место.
8: Возрастное ограничение 16+.

0: Знакомые, странные вы мужчины, спрашиваете какую-то ерунду, ждете какой-то правды. Надо сказать, что и вы, женщины, для нас, мужчин, не менее странные существа. И пока мы друг друга не понимаем, будьте покойны. Интерес к противоположному полу человечества будет существовать. В Москве половина двенадцатого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россия и Китай поддерживают все усилия для установления устойчивого мира на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном пресс-службой Кремля. Также по итогам саммита в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили совместное заявление о намерении углублять взаимодействие вооруженных сил двух стран. Государства будут совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, поддерживать глобальную и региональную безопасность и стабильность. В России разрабатывают большой пакет дополнительных мер поддержки семей. Как сообщили в Госдуме, речь идет в том числе о развитии программы материнского капитала, а также о едином пособии на ребенка. Отмечается, что его размер должен соизмеряться с прожиточным минимумом. По словам депутатов, затраты на эти цели сейчас самые большие в бюджете страны. Старт туристического сезона в Абхазии запланирован на начало июня. Об этом сообщил министр туризма республики Астамур-Логуа. По его словам, сейчас продолжается подготовка. Проводится санитарная очистка территорий, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры и инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. Ежегодно Абхазию посещают более миллиона туристов. Основную часть составляют россияне. Ну а в Турции предупредили туристов о штрафах за использование нелегального такси. Размер взыскания достигает более 3500 лир. Это чуть более 5500 рублей. Об этом сообщил председатель палаты водителей такси Аланье Али Акая. Он отметил, стоимость поездки у таких перевозчиков, как правило, ниже, чем у официальных, так как они не выплачивают налоги, но в случае конфликтной ситуации или ДТП закон будет не на стороне пассажира. Большая ярмарка «Атака» в мексиканском штате Идальго завершилась попаданием в Книгу рекордов Гиннесса. Участники создали самую большую в мире экспозицию этого национального блюда. Из 3000 тако выложили фигуру, повторяющую очертания знаменитых монументальных часов по Чуйке. Это башня высотой 40 метров. Она была построена в период с 1904 по 1910 годы в честь столетия независимости Мексики. И о валюте на эту среду. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82,79. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: «Безумству влюбленных» спели свою песню «Бит-квартет секрет». А скажите-ка мне, друзья, кто из нас не совершал вот таких вот непонятных даже себе самим поступков в порыве высокого чувства? Ну, не такого высокого, конечно, как «Пятый этаж», но все же «Бит-квартет секрет» на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро у нас «Bad Boys Blue» Владимир Высоцкий и Милен Фармер. В Москве 11 часов и 42 минуты.
1: Реклама.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Отца». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Отца!» — восклицают джигиты. А девушки излучают.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Они, конечно, не Минздрав, но тоже предупреждают. За сердцем нужно следить, слушать его, нужно и вовремя принимать меры. Хочу послушать твое сердцевиение. Это Bad Boys Blue на Ретро FM в 11.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Майская 28.
11: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
12: Беспокоитесь за свою карму?
13: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
14: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
15: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гравател 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
16: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Rouge, Eurythmics и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Во Владикавказе проведут работы по устранению причин подтопления трамвайных путей. Об этом сообщили в Комитете по транспорту. Сотрудники профильного ведомства МинЖКХ топливоэнергетики при содействии Республиканского водоканала провели выездную проверку рельсового полотна на участках, пострадавших после проливных дождей. В некоторых местах дождевые потоки затруднили движение электротранспорта. В частности, на пересечении улиц Ливаневского, Калинина, Доватора, Калинина и на улице Дзусова за годы эксплуатации просели рельсы. Работники водоканала заменят изношенные шпалы и поднимут рельсовые пути до необходимого уровня. В Северной Осетии 34 молодых специалиста получили жилищные сертификаты. Об этом сообщает Министерство строительства и архитектуры республики. Поддержку оказали гражданам до 40 лет, проживающим и работающим в сельской местности, сотрудникам образовательных учреждений, здравоохранения и культуры. В этом году размер жилищного сертификата составляет 1 миллион рублей. Средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке или компенсацию процентной ставки по кредиту. Более 57 миллионов рублей направили на капитальный ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 50%. В здании продолжаются демонтажные и электромонтажные работы. Проводится замена сантехнических труб, ремонт штукатурки и комплексное обновление внутренних помещений. Отмечу, детский сад рассчитан на 150 мест. На время ремонта дети распределены по другим дошкольным учреждениям Владикавказа. 12 единиц лесной техники и оборудования закупили в Северной Осетии по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии республики Вадим Базаев. По его словам, для развития лесного семеноводства и питомнического хозяйства в этом году приобрели мини-трактор, мотоблок, культиватор, разбрасыватель удобрений, мульчер и другую специализированную технику. Также для мониторинга пожарной безопасности лесов закупили две видеокамеры. В Государственной филармонии Северной Осетии проходит финал молодежного театрального фестиваля на осетинском языке «Бон-Варнон». Как сообщает Министерство культуры республики, за звание победителей борются творческие коллективы из 23 школ региона. Всего в отборочных турах за 4 месяца приняли участие более 70 коллективов. Тематика спектаклей была посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. На следующей неделе, 28 мая, на сцене Осетинского театра пройдет гала-концерт, где будут объявлены победители. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 29 копеек, курс евро 82 рубля 79 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, мне кажется, наши женщины сами неплохо справляются с рисованием на своем лице, скажем так, лица еще более красивые женщины. Им никакой дождь не нужен. Александр Серов на Ретро-ФМ в 12 часов и 16 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Дона Саммер, Алсу и Фредди Меркьюри.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фейк-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
10: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
12: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Ведется расследование.
16: Чем займусь я?
17: Меньше слов.
18: А что мне делать?
19: Действуйте.
17: Больше версий.
20: Как ты думаешь, что это?
17: Это «Вечерний детектив».
19: И это все о нем.
17: Абонемент на расследование.
21: Неограниченный круг подозреваемых.
22: Это очень круто.
17: Новые серии.
23: Ох, полетят клочки по заколочкам.
22: Отлично.
17: В среду и четверг в 18:10.
22: Да.
17: На канале ТВ-центр.
24: Милейшее место.
17: Возрастное ограничение 16+.
25: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
26: Столько условий.
27: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
28: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: одна фамилия этой исполнительницы не просто радует, а греет, я бы сказал, не только душу, но вообще. Донна Саммер. Саммер — это лето с английского. Донна Саммер была у нас только что. В Москве половина первого с новостями на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев, день добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Детские сим-карты будут добровольными. Правительство решило смягчить нормы закона. Родители теперь смогут по собственному желанию уведомлять оператора связи о том, что передают сим-карту ребенку. Обязательное требование из документа исключили. Об изменениях во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Второе чтение законопроекта ожидается в мае. Россия и Китай будут наращивать сотрудничество в области образования. Об этом в ходе официального визита в КНР заявил российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул, что экономический прогресс и создание суверенного государства невозможны без качественного образования, необходимого для развития общества. По словам Путина, и в России, и в Китае осознают, что качественное образование является основой для развития личности и общества в целом. Хочешь стать автоинструктором, получи педагогическое образование. Требования к таким специалистам ужесточат с 1 сентября. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд. Раньше достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. Теперь, как пишет Коммерсант, вводится обязательное требование получить доп. Образование. Проверять соответствие новым нормам будут госавтоинспекция и Рособорнадзор. В северной столице пройдет масштабный фестиваль культуры «Петербургские сезоны». Он станет частью программы Международного экономического форума. Фестиваль стартует с выставки классических автомобилей и показа мод. Затем в Мариинском театре покажут оперу «Тамерлан». Завершится программа большим концертом на Дворцовой площади. Охота за птичкой. Певчие москвичи пригласили поучаствовать в почете соловьев. Экологическая акция продлится в столице до 30 июня. Горожане могут помочь орнитологам выяснить, какие районы Москвы наиболее привлекательны для этих птиц. А соловьи, кстати, стараются жить в экологически чистых местах. Их пение, по мнению специалистов, стимулирует ощущение радости, прилив силы и энергии, может помочь при головных болях и депрессии. Полезны соловьи и в сельском хозяйстве. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту среду. Доллар американский сегодня 71 рубль 29 копеек, единая европейская 82 рубля 79 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка.

0: Легендарные Backstreet Boys. Ну, впрочем, не легенд в нашем эфире не бывает. Вот, собственно, именно о них, о легендах мы будем узнавать теперь больше благодаря программе You. Помните ли вы, как все начиналось? Как зажигали звезды? Как создавались хиты? Каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Уже в эту субботу узнаем больше о Майкле Джексоне. Программа «Ю». Не пропустите с часу до двух дня на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18.30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
3: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282 282-282.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Вообще, итальянцы жутко азартный народ. На каждом углу у них там стоят киоски с разными тотализаторами, лотереями. И даже в отношениях иногда азарт уместен. Я ставлю ставку на нас, поет Пупо на Ретро-ФМ в 12.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1.5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
8: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60 всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
12: Осетия. Место, где отдых вкусный.
13: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что, друзья, все готовы стать чуточку счастливее? Сейчас начнем осчастливливаться. Буквально через несколько минут на Ретро-ФМ Феличита. Целый час ваших приветов и поздравлений, кстати, уже можно начинать писать. Меня зовут Антон Веселов, в Москве 13:56. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый», кола 1,5 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на «Магнит.ру».
6: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76. 18-14.
7: Чувствуешь этот ритм?

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: А у отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: 14.00 в Москве. На Ретро ФМ Феличита. Самый счастливый час на свете.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Во Владикавказе проведут работы по устранению причин подтопления трамвайных путей. Об этом сообщили в Комитете по транспорту. Сотрудники профильного ведомства МинЖКХ топливоэнергетики при содействии Республиканского водоканала провели выездную проверку рельсового полотна на участках, пострадавших после проливных дождей. В некоторых местах дождевые потоки затруднили движение электротранспорта. В частности, на пересечении улиц Ливаневского, Калинина, Доватора, Калинина и на улице Дзусова за годы эксплуатации просели рельсы. Работники водоканала заменят изношенные шпалы и поднимут рельсовые пути до необходимого уровня. В Северной Осетии 34 молодых специалиста получили жилищные сертификаты. Об этом сообщает Министерство строительства и архитектуры республики. Поддержку оказали гражданам до 40 лет, проживающим и работающим в сельской местности, сотрудникам образовательных учреждений, здравоохранения и культуры. В этом году размер жилищного сертификата составляет 1 миллион рублей. Средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке или компенсацию процентной ставки по кредиту. Более 57 миллионов рублей направили на капитальный ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 50%. В здании продолжаются демонтажные и электромонтажные работы, проводится замена сантехнических труб, ремонт штукатурки и комплексное обновление внутренних помещений. Отмечу, детский сад рассчитан на 150 мест. На время ремонта дети распределены по другим дошкольным учреждениям Владикавказа. 12 единиц лесной техники и оборудования закупили в Северной Осетии по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии республики Вадим Базаев. По его словам, для развития лесного семеноводства и питомнического хозяйства в этом году приобрели мини-трактор, мотоблок, культиватор, разбрасыватель удобрений, мульчер и другую специализированную технику. Также для мониторинга пожарной безопасности лесов закупили две видеокамеры. В Государственной филармонии Северной Осетии проходит финал молодежного театрального фестиваля на осетинском языке «Бонварнон». Как сообщает Министерство культуры республики, за звание победителей борются творческие коллективы из 23 школ региона. Всего в отборочных турах за 4 месяца приняли участие более 70 коллективов. Тематика спектаклей была посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. На следующей неделе, 28 мая, на сцене Осетинского театра пройдет гала-концерт, где будут объявлены победители. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 29 копеек, курс евро 82 рубля 79 копеек. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: А вот Филичта у нас всегда как в первый раз читаю ваше сообщение. Ну, действительно, в первый раз читаю. Вот именно эти сообщения. Родственники, друзья из Москвы и Тулы поздравляют с днем рождения, с юбилеем Сергея Сергеева из города Болохово Тульской области. Желают счастья, удачи, исполнения желаний и всех благ. Елена поздравляет с днем рождения свою подругу Наталью Лавриченко. Желает ей крепкого здоровья, счастья, добра, гармонии во всем. И к поздравлению присоединяются коллеги по работе. Ну и, наконец, Павел Угланов передает привет всем коллегам из школы номер 30 города Ярославль. И передает привет всем слушателям из Ярославской области и Ярославского округа.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Напомню, что если вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало, обязательно подписываться. Как вас зовут, откуда вы и кому, собственно, адресовано ваше сообщение. Татьяна Соломатина из Пятигорска передает привет своему роднульке, как она пишет, Сереньке. Я его люблю, хочу, хоть и мало об этом говорю. Ну, Татьяна, исправляйтесь. Вот уже начали, молодец. Оксана из Сочи передает привет любимому супругу Антону, а также Николаю. И хорошего вам дня и хорошей работы, чтобы все получилось, как задумалось. Виола передает привет, солнечный привет в этот дождливый день своим любимым мужчинам, мужу Андрею Трунину и сыну Николаю. Люблю вас очень.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: Дмитрий из Подольска поздравляет своего коллегу Юрия Ивановича Грушина с днем рождения. От всего коллектива, да, коллектив присоединяется к Дмитрию, а все ему не желают богатырского здоровья и семейного благополучия, всего самого-самого. Более того, сегодня у дочери Юрия Ивановича Маргариты тоже день рождения, с чем, собственно, ее тоже поздравляют коллеги Юрия Ивановича. Так, идем дальше. Ольга из Астрахани передает привет любимому мужу Александру. Люблю очень сильно, не болей никогда. Ну, а Владимир передает привет Эльвире Наиловне из Тюмени. Мы, Владимир переходит на «мы», и ее любим, все будет хорошо.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, о самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу уже в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Ведется расследование.
9: Чем займусь я?
10: Меньше слов.
11: А что мне делать?
12: Действуйте.
10: Больше версий.
13: Как ты думаешь, что это?
10: Это «Вечерний детектив».
14: И это все о нем.
10: Абонемент на расследование.
15: Неограниченный круг подозреваемых.
16: Это очень круто.
10: Новые серии.
17: Ох, полетят клочки по заколочку.
16: Отлично.
10: В среду и четверг в 18:10.
16: Да.
10: На канале ТВ-центр.
18: Милейшее место.
10: Возрастное ограничение 16+.

0: Александр Калинин передает привет в Сергиев Посад своим друзьям Даниле, Паше и Игорю. Ольга Антонова из Липецка передает привет своим любимым сынам, сыну, своему любимому сыну Олегу и внуку Демьяну. Ждет их в гости. Леплю пельмени с мясом и рыба с креветками. Ну, Ольга, завидую вам немножечко и вашему сыну с внуком. Так, идем дальше. Елена из Кирова передает привет своей дочке Викусе. Сейчас поедем выбирать платье на выпускной. Пожелайте нам удачи, пожалуйста. Елена, удачи вам и Викусь, конечно, тоже.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: Алексей и от имени со своих сослуживцев Максима Шелковкина, Александра Лапуценко и Ильдара Маметова передают привет из сердца Сибири, Томска, и поздравляют с днем рождения Сергея Прилуцкого. Желают ему крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия, всего самого лучшего. Оставайся таким же добрым, отзывчивым, каким мы тебя знаем, пишет Алексей из сослуживцы. Роман поздравляет с профессиональным праздником. Днем травматолога, всех врачей из горбольницы номер 2 города Северодвинска. Желает неиссякаемого здоровья, побольше терпения и сил, благодарных пациентов, легкой работы. Пусть хорошее настроение не покидает никогда, а успех и удача станут спутниками жизни.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Назарову.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и отстают.

0: 3 короткий номер для ваших смс-ок, друзья. Начинайте их со слова RetroFM и не забывайте подписываться, ну, если, конечно, хотите, чтобы они прозвучали в эфире. Альбина из Челябинска передает привет семье Смирновых из Нижнего Новгорода. Руслан, с прошедшим днем рождения, здоровья тебе. Марс Викторович из Москвы передает привет своему товарищу Михаилу. Скоро лет, скоро увидимся, пишет Марс. Всем тепла. Да уж, уже жара на улице. Да, идем дальше. Наталья из Москвы передает привет своим любимым мальчишкам, супругу Никите, зятю Артему, который сейчас делают ремонт на кухне. Пацаны, держитесь, каждый ремонт когда-то заканчивается. Глубокий вы человек, Наталья, правда. Ну что, продолжим совсем скоро, пока можно писать.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
8: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Да, все мы любим это время. Филичита на Ретро-ФМ продолжается, друзья. Продолжаю читать ваши сообщения. Лиза из Смоленск передает привет Косте. Костя, спасибо, что ты у меня есть. Сильно люблю. Соня из Москвы передает привет своему папе. Михаилу Белику передайте мои прохладные в эту жару объятия и нашей чудной машинке-бегемотику. Легких дорог и крутых песен на Ретро-ФМ. Екатерина Макеева из Москвы передает привет своим коллегам из договорного отдела Гэхзакупки. Желаю им хорошего настроения, пишет Екатерина, и скорейших долгожданных отпусков.

0: Это Крис Ри завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро FM в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Алексей Сорокин из Сочи передает привет своему другу из Владимира Артему Синотову. Сергей Мартынов передает большущий привет своим коллегам Пао Маэк. Вы самые лучшие. С нами тепло. Дебиторы, держитесь. Прогоны пройдут ровно. Не знаю, что это значит, но пусть прозвучит. Так, идем дальше. Друзья из города Челябинска, Карим и Альфинур, поздравляют своего друга с юбилеем из Санкт-Петербурга, Андрея Николаевича Владимирова. Желаю ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всегда быть оптимистом. Елена передает привет своему мужу Алексею Казанцеву. Ну и, собственно, на этом будем завершать, друзья, сегодняшнюю программу. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим передавать приветы и поздравления. Ну а через несколько минут встречайте здесь Юрия Гурьянова.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: А у отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов. По адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
11: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
12: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
13: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вишневая девятка. Сколько лет уже? Ну, сам-то автомобиль начал производиться в 87-м году, кажется. Ну, вот та самая девятка легендарная. Вишневый, так это вообще самый крутой цвет тогда был. Ну, а песня группы «Комбинация» вышла в 93-м году. И, кстати, до сих пор, как новая, до сих пор вишневая, не выцвела за эти годы. Все сохранилось в первозданном виде. Группа «Комбинация», «Вишневая девятка» здесь на Ретро-ФМ. Все остальные тоже целехонькие. В самое ближайшее время продолжим наслаждаться любимой музыкой и самой яркой, самой крутой музыкой последних десятилетий. 15 часов и 15 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я с этой минуты с вами посижу. Часика 4. Здравствуйте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Так, какие у нас самые большие секреты? Ну, не знаю, самый большой, наверное, это сколько будет бензин стоить. Хотя и это даже меркнет по сравнению с другим секретом относительно того, какая погода будет этим летом. Пусть, пожалуйста, будет хорошая. Пожалуйста, пожалуйста. Пусть будет. Я не знаю, от кого это зависит. Впрочем, это, как всегда, тайна под семью печатями. И, тем не менее, полезная информация у нас на Ретро-ФМ имеется прямо сейчас. Половина четвертого в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Доставят всех. РЖД добавило 165 дополнительных поездов на лето. Это позволит перевести дополнительно более 62 миллионов пассажиров. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил глава компании Олег Белозеров. Он добавил, текущий год в РЖД объявили годом пассажира и для удобства клиентов активно развивают цифровые сервисы. В частности, при посадке вместо паспорта считывают биометрические данные. В сентябре планируют запустить продажу билетов с проверкой личности через мессенджер «Макс». Все пляжи в районе Туапсе будут очищены от нефтепродуктов до 1 июня. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков. Он добавил, что работа по очистке диких и других мест отдыха будет продолжена и после обозначенной даты. Напомню, серия атак на нефтеперерабатывающий комплекс в Туапсе произошла около месяца назад. После ударов беспилотников нефтепродукты попали в реку Туапсе, а затем в Черное море. К эксперименту с туристическими домами присоединятся еще 4 региона страны. От республики Адыгея, Бурятия, Астраханской и Нижегородской области. Гостевые дома там смогут официально принимать отдыхающих и оказывать гостиничные услуги. Для владельцев это возможность выйти из тени, а для туристов получить гарантии качества. Сенаторы рассчитывают, что успешный опыт позволит в будущем распространить практику на всю страну. Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вполне могут провести встречу на полях саммита АТС в Китае в ноябре этого года. Оба лидера уже подтвердили свое намерение принять в нем участие. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Между тем, по его словам, официально это не обсуждалось. Ну а ранее возможность контактов Путина и Трампа на саммите также допустил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия и Китай будут развивать сотрудничество в области исследований Луны и дальнего космоса. Это предусматривает совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства. Как заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, Россия и Китай в перспективе могут организовать и совместный полет космического экипажа на Луну. И о валюте на эту среду. Доллар – 71 рубль 29 копеек, евро – 82 рубля 79 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Я хочу пригласить вас, кстати говоря, побыть со мной, друзья. Я вам что-нибудь интересное расскажу. И, кстати, не только сегодня. Давайте договоримся, в том числе, например, в субботу, в ближайшую, в том числе, в 13.00. Встретимся прямо здесь, потому что ровно в это время выходит в эфир программа «Ю». Там про музыку, про любимых артистов. Ну, вот на этой неделе расскажу про короля поп-музыки Майкла Джексона. Послушаем его самые яркие хиты и, может быть, чуть менее известные, но тоже важные песни в его исполнении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, давайте встречаемся в программе «Ю» в субботу в 13.00. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на «Магнит».
8: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
9: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
10: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Мара Фоли и один из его главных хитов, песня 85 года, «Соло Буона Страда», по-нашему «На правильном пути» или «Верной дорогой идем, товарищи», можно и так. Или едем, или бежим, или, ну не знаю, на самокатике, на велосипедике, пешком. Да как угодно, неважно. Главное, куда надо, двигаемся. Вот такие классные, проверенные, в том числе и временем, песни. Дальше тоже будет красиво и мелодично, потому что это Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам хорошей среды.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
6: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
7: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
8: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
7: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
8: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
10: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
14: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Москве уже 16 часов. Скоро с нами веселые ребята, мистер Живаго и Дубы Колдуны прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Аварийные службы укрепляют береговую линию в районе поселка Садон. Об этом сообщает администрация Лагирского района. В результате продолжительных обильных осадков уровень воды в реке Садонка значительно повысился. Возникла угроза подтопления населенного пункта. Ситуация находится под контролем органов власти республики. Напомню, в 2002 году река вышла из берегов. Поток воды затопил первые этажи жилых домов. Почти 40 миллионов рублей с начала года направлено в Северной Осетии на выплату единовременного пособия при рождении ребенка. Средства получили около 1500 семей. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по республике. Размер пособия составляет 28 450 рублей и предоставляется одному из родителей независимо от уровня дохода и имущественного положения. При рождении нескольких детей оно выплачивается на каждого ребенка. В соцфонде отметили, что неработающим родителям необходимо подать заявление в клиентскую службу или через портал госуслуг в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Для работающих родителей выплата назначается без заявления. Северная Осетия вошла в число лидеров по созданию мест в группах продленного дня. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. На сегодняшний день в таких группах в регионе обучается более 8 тысяч школьников. Это выше среднего показателя по стране. В министерстве отметили, работа по увеличению числа мест будет продолжена. 12 единиц лесной техники и оборудования закупили в Северной Осетии по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии республики Вадим Базаев. По его словам, для развития лесного семеноводства и питомнического хозяйства в этом году приобрели мини-трактор, мотоблок, культиватор, разбрасыватель удобрений, мульчер и другую специализированную технику. Также для мониторинга пожарной безопасности лесов закупили две видеокамеры. Незначительное снижение числа укусов клещей зафиксировано в Северной Осетии. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с марта в медучреждения республики обратились 245 человек, что на 35 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 5 случаях выявлен боррелиоз, за пациентами установлено медицинское наблюдение. Сборная команда Северной Осетии успешно выступила на чемпионате и первенстве СКФО по легкой атлетике. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли в Черкесске. Наши спортсмены в 4 весовых категориях завоевали 25 золотых, 17 серебряных и 7 бронзовых медалей. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 29 копеек. Курс евро 82 рубля 79 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: мне кажется, плюс-минус примерно во всей музыке середины 80-х есть немного от Modern Talking. Ну, так уж получается. А здесь, ну, тем более здесь вообще Дитер Боллин написал, собственно говоря, и музыку, и все драм-машины, все синтезаторные звуки, аранжировки, вот эти вот плотные диско, ну, естественно, выдают его с головой. Дитер Боллин, основатель Modern Talking, причастен, конечно же, к певице Сиси Кетч. Он ее продюсировал. Are You Man Enough? В эфире Retro FM. Дальше тоже музыкально-танцевально, но в целом мелодично, если по-простому. 16 часов и 15 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, поехали дальше.
1: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк.
4: Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Ведется расследование.
4: А чем займусь я?
5: Меньше слов.
4: А что мне делать?
6: Действуйте.
5: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
5: Это «Вечерний детектив».
8: И это все о нем.
5: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
10: Это очень круто.
5: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочкам.
10: Отлично.
5: В среду и четверг в 18:10.
10: Да.
5: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: Да, такой довольно смелый эксперимент от Донны Саммер. Трек задумывался исключительно как рок-версия, но, смотри, все равно не удержались, да? Было-было диско, но и вот без этого красивого гитарного соло тоже не обошлось. Красота. Друзья, много музыки, красивой и разной. Здесь на Retro FM обязательно продолжим звучать. Сейчас много полезной информации, это тоже нам нужно. В 16:30 уже в столице с актуальными новостями Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Юра, привет. Всем добрый день. Россия вслед за Китаем продлит безвизовый режим на весь следующий год. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва сделает симметричный шаг, поскольку безвизовая практика показала себя весьма положительно. Ранее Китай объявил о продлении безвиза для россиян до конца 2027 года. Въезд без визы на срок до 30 дней для туристических, деловых и частных целей. Владимир Путин на переговорах в Пекине назвал эту меру стимулом для гуманитарных контактов. Великобритания ввела запрет на услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа. Премьер-министр Кир Стармер заявил в парламенте, что это часть нового мощного пакета санкций, который также включает запреты на поставки нефтепродуктов из России. При этом Британия бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Для поэтапного введения новых ограничений выданы две краткосрочные лицензии, чтобы защитить британских потребителей. Юристы рассказали, когда работодателю стоит сократить рабочий день из-за жары. При температуре в помещении выше 28,5 градусов рекомендуется сократить день на час, а при 29 градусах на 2. Для работающих на улице при температуре выше 32,5 градусов непрерывная работа не должна превышать 20 минут, после чего нужен отдых в прохладе не менее 12 минут. Закон не обязывает работодателя сокращать день, но он может издать приказ по собственной инициативе. Эксперты рассказали, что неконтролируемое использование ИИ в учебе снижает уровень самостоятельного обучения. Психологи отмечают, что ключевым становится не запрет технологий, а грамотное педагогическое сопровождение. Акцент смещается с механического запоминания на умение формулировать задачи, критически оценивать результаты и проверять достоверность данных. Нейросети уже активно помогают школьникам разбирать сложные темы, но должны быть дополнительным инструментом, а не заменой. Садоводы дали советы по выбору вкусной клубники. Ориентироваться нужно на вид и запах. Ягода должна быть целой, без трещин и гнили, с приятным ароматом. Не стоит бояться пробовать клубнику на рынке, но перед этим ее нужно помыть. Визуально определить наличие химикатов невозможно, для этого нужен лабораторный анализ. Полагаться на нитратомеры и сомнительные лайфхаки эксперты называют плохой идеей, а опасаться остаточных веществ стоит только при употреблении слишком большой порции. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль и 29 копеек. Евро 82 рубля и 79 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: На Ретро FM Can't Take My Hands Off You. Ну, вообще, желание находиться рядом с тем, кого любишь, это нормально. Песня примерно об этом, особенно если тебя тоже любят. Друзья, про тех, кто рядом, или мы с ними рядом бываем, на Ретро FM с 7 до 11 ежедневно выходит в эфир утреннее шоу «Первая смена». Это значит игры, крутые подарки, свежие новости, темы для обсуждения интересные. И, конечно, ведущие Саша Светлов и Рита Субботина с отличным настроением придут и разбудят любого. С 7 до 11 «Первая смена» на Ретро FM, в том числе и завтра, в четверг, не пропустите.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18.30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
7: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282 282-282.
8: Мам, мы опять опоздаем?
9: Опять пробка.
8: Мам, я в школу!
10: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания. Новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54-11-00.

0: До того, как выпустить этот хит в 88 году, Рик Эсли, между прочим, работал в студии звукозаписи обычным ассистентом, который разносил чай и кофе. Ти-бой, так называлась его должность. Продюсер Пит Уотерман взял его на эту работу специально, чтобы помочь невероятно скромному, застенчивому парню привыкнуть к студийной атмосфере и раскрыть свой талант, свой голос. Ну, в общем, привык. Мальчик привык, мальчик раскрыл и талант, и голос. Нам всем на радость. Рик Эсли здесь на Retro FM Together Forever. Знаменитый хит 88 года. Ну и дальше больше. Дальше много красивой музыки. У нас еще предусмотрена программа. И среда продолжается. Самая середина рабочей недели. 20 мая. Сегодня на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам доброго, хорошего вечера.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.

0: открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новый.

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
0: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54-11-00.

0: Эли Робер Фитуси, или больше известный нам французский исполнитель Эфор Дэвид. Вот под этим именем мы его больше знаем. Человек, который, кстати говоря, всегда выступал в солнечных очках из-за повышенной светочувствительности. Но со временем сформировалось мнение у людей, что это было, так сказать, для придания загадочности, для образа. Но на самом деле Эфор Дэвид это отрицал. Ну, неважно. С очками, с телефоном наперевес, как в данном случае, и с музыкой хорошей, конечно. Двигаемся вперед. Здесь на Ретро-ФМ очень скоро Игорь Корнелюк, также певица Ингрид, Modern Talking, опять же, не за горами. 20 мая у нас продолжается среда на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов. Программа
1: с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, о самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу уже в эту субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
10: Ведется расследование.
11: Чем займусь я?
12: Меньше слов.
11: А что мне делать?
10: Действуйте.
12: Больше версий.
10: Как ты думаешь, что это?
12: Это «Вечерний детектив».
10: И это все о нем.
12: Абонемент на расследование.
13: Неограниченный круг подозреваемых.
11: Это очень круто.
12: Новые серии.
14: Ох, полетят клочки по заколочкам.
11: Отлично.
12: В среду и четверг. 18.10.
11: Да.
12: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
12: Возрастное ограничение 16+.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
19: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: RetroFM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Да, да как это дождь? Нормальная погода у нас, солнечная, класс. Ну, мало ли, много ли. Вот как бы научиться вообще ловить вот этот важный момент, когда ни много, ни мало, а в самый раз, когда достаточно, чтобы на завтра голова не болела. Ладно, с этим будем ближе к выходным разбираться. Вечером пятницы, например. А пока о важном на Ретро-ФМ. В 17.30 в Москве с новостями Игорь Акулов. Игорь, добрый вечер.
1: Юр, привет. Всем добрый вечер. Владимир Путин заявил о важности регулярных встреч глав правительств России и Китая, назвав их эффективными. На встрече с премьером Госсовета КНР Лидзяном российский лидер передал наилучшие пожелания от Михаила Мишустина и поблагодарил китайскую сторону за приоритетное внимание к укреплению многопланового взаимодействия. Президент подчеркнул, что на правительствах лежит особая нагрузка, поскольку они занимаются конкретной реализацией договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Совет Федерации одобрил договор России и Южной Осетии о союзническом взаимодействии. Документ направлен на обеспечение регионального мира и стабильности, а также проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности. Стороны берут обязательства по созданию единого экономического пространства, объединению энергетических и транспортных систем. Также договор расширяет сотрудничество в трудовой, социальной и культурных сферах. В Кремле подтвердили, что визит спецпосланника Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию ожидается в ближайшие недели. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что точные даты пока остаются неизвестными. Ранее в СМИ уже появлялась информация о возможном визите Уиткофа, а спецпредставитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев назвал его намерение посетить Россию самым ближайшим временем. В Подмосковье для борьбы с борщевиком Сосновского начнут использовать агродроны. Преимущество дронов – в меньшие потребности в рабочих ресурсах. Для управления достаточно двух человек. Они позволяют обрабатывать участки со сложным рельефом, где затруднено передвижение специалистов с ранцевыми опрыскивателями. Для работы подготовлена карта полетов, получено разрешение, а жители ближайших населенных пунктов будут информировать. В Китае жених и невеста устроили на свадьбе рестлинг-поединок, чтобы распределить домашние обязанности. Вместо традиционной церемонии в отеле установили ринг, а над ним зажгли вывеску «Жених против невесты». Под крики 300 гостей пара демонстрировала броски и захваты. В финале невеста эффектно прижала жениха к полу. Он, как позже признался, нарочно поддался, так как не мог допустить, чтобы избранница занималась домашней работой. Видео разошлось по соцсетям и сделало пару знаменитой. Расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 71 рубль 29 копеек. Евро на отметке 82 рубля и 79 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Легендарная песня с легендарного первого альбома группы «Мираж». «Звезды нас ждут». «Солнечное лето» называется песня. Эту композицию исполнила Наталья Гулькина. Вообще известно, что на первом альбоме звучало два голоса, конечно. Кроме Гулькина, и несколько песен записала Маргарита Суханкина. Кажется, это было три песни. Три она тогда спела. И вот именно под эти фонограммы позже на многочисленных концертах по всей стране выступали другие участницы совсем. Здесь, на Retro FM, еще много того, что мы любим. Скоро с нами Крис Айзек. Певица Шер и не только. В Москве уже 17 часов и 43 минуты.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская, 3.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
9: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Завораживающая, конечно, песня. Wicked Game. Голос Криса Айзека ни с чем не перепутаешь. Ну, вот этот знаменитый хит, кстати говоря, Wicked Game, вообще первые 5 лет после выпуска в 89 году оставался, в принципе, незамеченным публикой. Но все изменилось, когда режиссер Дэвид Линч использовал его как главную музыкальную тему для своего культового фильма «Дикие сердцем» в 90 году. После чего песня моментально стала всемирно известной. Ну, а вот теперь мы, на самом деле, все меньше фильм вспоминаем, а песня в любом случае остается с нами. Как это устроено, не всегда это возможно предугадать. Но самое главное, что музыки хорошей у нас много здесь на Retro FM. Продолжим ей делиться уже в самое ближайшее время. Среда у нас 20 мая на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 20 по 26 мая. Напиток добрый. Кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на магнит.
8: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. M2Connect.ru.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
11: Беспокоитесь за свою карму?
12: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Московское время 6 вечера. Эрика скоро с нами. Сиси Кетч и Купарель.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Аварийные службы укрепляют береговую линию в районе поселка Садон. Об этом сообщает администрация Лагирского района. В результате продолжительных обильных осадков уровень воды в реке Садонка значительно повысился. Возникла угроза подтопления населенного пункта. Ситуация находится под контролем органов власти республики. Напомню, в 2002 году река вышла из берегов. Поток воды затопил первые этажи жилых домов. Почти 40 миллионов рублей с начала года направлено в Северной Осетии на выплату единовременного пособия при рождении ребенка. Средства получили около 1500.

0: Мы, конечно, с вами не ученые, не самые, может быть, большие специалисты, например, по космосу, но вот если бы кто-то с Марса, например, или откуда подальше пытался просигнализировать нам о том, что там все-таки есть жизнь, то сигналы эти вполне могли бы звучать, ну, вот так, наверное. Ну, хорошо же. Знаменитые магнитные поля Жан-Мишель Жар, это 81 год. Без искусственного интеллекта могли тогда такие звуки извлекать. Да, из недр синтезатора непосредственно. Звучание нашей с вами среды останется красивым, естественно. На Ретро FM по-другому быть просто не может. Скоро Евгений Осин, Рой Орбисон и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16.

0: нот, саксофончика нам всем в ленту, нашу радийную, красивую, ретро-ФМовскую. Blue System Under My Skin, дословный перевод «под моей кожей». А мы все же с вами знаем, что находится под кожей, под нашей, да? Особенно после неосторожного и неконтролируемого загара. Да, там есть новая кожа. Только вот проблема, она не сразу появляется. А так, да. Так что бережем себя, друзья. Особенно в летний ультрафиолетовый период. На солнышке, крема, панамочки. Помним же все, да, не забываем. Но все равно лето обожаю. Минусов, честно говоря, не наблюдаю вообще никаких. Никогда. Сколько там? 11 дней с копейками осталось? До лета. Класс. В Москве 18.30. Далее с новостями Игорь Акулов. Игорь, добрый вечер.
1: Юр, добрый вечер. Всех приветствую. Россия и Китай будут содействовать Монголии в подключении к интеграционным процессам, в том числе в рамках ШОС. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Стороны высоко оценили перспективы создания экономического коридора Россия, Монголия и Китай и намерены активно содействовать реализации ключевых совместных проектов. Напомню, президент Владимир Путин находится в Пекине с официальным визитом, где уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Минтранс утвердил новые правила провоза пауэрбанков на борту самолетов. Теперь их запрещено сдавать в багаж и заряжать во время полета. Устройства можно брать только в ручную кладь, они должны находиться в легкодоступном месте под контролем пассажира. Пауэрбанки мощностью от 100 до 160 Вт/ч можно провозить только с письменного согласия с авиакомпанией, а устройства свыше 160 полностью запрещены. В столице стартовал летний сезон проекта «Московское долголетие». В программу вошли экскурсии, автобусные туры, зарядки на свежем воздухе и занятия водными видами спорта. По словам заммэра Анастасии Раковой, главной новинкой сезона станет лесотерапия, прогулки по природным маршрутам Москвы с элементами японской практики восстановления. Участники также смогут заняться сапсерфингом, каякингом и рафтингом, а зарядки долголетия пройдут во всех округах столицы. Подробную программу можно найти на сайте mos.ru. Инструкторов по вождению обяжут проходить педагогическую переподготовку. Новый стандарт вступает в силу с 1 сентября. Теперь инструктор должен быть не только профессионалом по вождению, но и дипломированным педагогом. Также потребуется не менее 3 лет подтвержденного стажа управления автомобилем. Преподаватель должен будет знать устройство автомобиля, признаки неисправности и меры безопасности при работе с электроинструментами. Московский зоопарк объявил о начале масштабной кампании по спасению 80 бегемотов из Колумбии, потомков животных из личного зоопарка Павла Эскобара. Популяция оказалась под угрозой уничтожения, и зоопарк предложил колумбийскому правительству гуманную альтернативу переселить гигантов в аккредитованные мировые учреждения. Ключевым партнером выступит Индийский центр спасения дикой природы «Вантара». Глобальное объединение зоологических учреждений намерено взять на себя научное руководство проектом и контроль за транспортировкой и размещением животных. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль и 98 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Знаменитый хит Рики Мартина «Living La Vida Loca» уж зажегся, так зажегся в 99-м году. Кстати, друзья, по поводу артистов, по поводу того, как зажигались звезды, как создавались хиты, как вообще в принципе все начиналось, об этом мы очень-очень подробно говорим, но как минимум раз в неделю, то это точно. Это касается программы «Ю» в эфире «Ретро-ФМ». Да, есть у нас такая. Я, как ее ведущий, Юрий Гурьянов, обещаю вам в эту неделю рассказать об одной очень известной, об одной очень знаменитой личности. Ну, так скромненько скажем, о короле поп-музыки, на самом деле, мягко говоря, Майкле Джексоне. В эту субботу в 13 часов встречаемся. Обязательно не пропустите. Договорились? Вот и ладненько.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Останок Исаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
7: Мам, мы опять опоздаем?
8: Опять пробка.
7: Мам, я в школу!
9: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: одна из золотых пар на эстраде Альбана и Рамина Пауэр. Даже несмотря на то, что с тещей у него взаимоотношения были очень и очень непростыми у Альбана, я имею в виду маму Рамина Пауэр, но как-то вот преодолелось оно все. 18 часов и 55 минут московское время. Мы с вами, ну, наверное, все, да, преодолели уже этот замечательный рабочий день под названием «Среда». Ну, если кто-то еще нет, то давайте дорабатывайте там уже и все. Я, честно говоря, сейчас уже готов уступить место в эфире коллеге своему Олегу Орлову. Через 3 минуты, практически, или через 4, ну, в общем, где-то рядом. Обязательно продолжит, будет ставить красивые песни здесь, в эфире Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, прощаюсь с вами. До завтра. Пока.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: А у отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120x60. Всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
7: Мам, мы опять опоздаем?
8: Опять пробка.
7: Мам, я в школу!
9: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу.

Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: Открываете бизнес? Отлично. Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: как шутят в народе, если нет денег на психолога, попробуйте ходить на собеседование. Там тоже можно много о себе рассказать и даже пустить слезу. Вот где от печали до радости и наоборот, рукой подать. Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Совсем скоро послушаем РСР Мадзотти, Владимира Высоцкого и Ким Уайлд в столице 19.15. Меня зовут Олег Орлов. Желаю всем добрейшего вечера.
1: Реклама. Когда решать, проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
4: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

лесу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Огонь в огне – это вам не хухры-мухры, это два сапога пара, пылающие от любви он и она. Герои этой песни Эреса Рамадзотти. В общем, жара и на улице, за окном нашей студии, и в эфире «Ретро-ФМ». Половина восьмого в Москве. Последние новости расскажет нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Экспорт российской нефти в Китай за январь-апрель вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По итогам прошлого года поставки вплотную подобрались к 100 миллионам тонн. Китай заинтересован в наращивании импорта российского сырья в долгосрочной перспективе. Это гарант его энергобезопасности, особенно на фоне перебоев с ближневосточной нефтью из-за перекрытия Ормузского пролива. Более резкому росту мешает давление со стороны G7, но Россия удовлетворена сложившимся сотрудничеством. Минтранс утвердил новые правила провоза пауэрбанков на борту самолетов. Теперь их запрещено сдавать в багаж и заряжать во время полета. Устройства можно брать только в ручную кладь, они должны находиться в легкодоступном месте под контролем пассажира. Пауэрбанки мощностью от 100 до 160 Вт/ч можно провозить только с письменного согласия авиакомпании, а устройства свыше 160 Вт/ч полностью запрещены. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, которую необходимо уважать. Кроме этого, он заверил, что Ереван никогда не будет вредить интересам Москвы. При этом он подчеркнул, что не может ставить интересы России выше армянских, но и вступать в противоречие с Москвой не намерен. Также отметил, что у него сложились теплые отношения с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустином. За годы контактов состоялось более 200 телефонных разговоров. Более 90% нарушителей, получивших предупреждение за неправильную езду на самокате, больше не нарушают ПДД. Самыми частыми нарушениями остаются проезд по пешеходному переходу без спешивания, около 88% случаев, а также езда вдвоем. Используемая технология позволяет на базе обычных городских камер выявлять такие нарушения и сразу реагировать. Сама по себе видеофиксация служит эффективной профилактикой, дисциплинируя водителей самокатов. Балетки названы самой модной обуви весны и лета 2026 года. Их отличительная черта – простота, никакой тяжелой фурнитуры и чрезмерно закругленных носков. Только лаконичный силуэт, который выглядит элегантно и не перегружает образ. Такую обувь можно сочетать не только с джинсами и майкой, но и с вечерним платьем комбинацией. Балеткам отдают предпочтение как инфлюенсеры, так и мировые знаменитости. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар будет торговаться на отметке 70 рублей и 95 копеек, евро 81 рубль и 98 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Всех, у кого сегодня именины, поздравляет Ретро FM, поздравляет с праздником и напоминает, что любой будний день превратить в праздник способна наше утреннее шоу «Первая смена». С понедельника по пятницу для вас игры с крутыми призами, свежие новости, тема для обсуждения, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина не дадут вам проспать на работу. Включайте Ретро FM уже завтра с 7 до 11 и убедитесь в этом сами. А еще, друзья, послезавтра в гости к «Первой смене» придет певица, народная артистка России Валерия. Не пропустите наш пятничный эфир.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.

0: Открывается еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: очень скоро придет время полуночного танцора, о котором поют арабески на Ретро FM. И мы, кстати, с удовольствием к нему присоединимся. Ну, сделаем это чуть раньше, начиная с 9 вечера на нашей ежедневной Ретро FM Москвичеринке. 19:56, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Желаю приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: А у отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. Включайтесь 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: 8 вечера в Москве. В начале часа немного погрустим с группой Scorpions и порадуемся вместе с Михаилом Боярским.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Аварийные службы укрепляют береговую линию в районе поселка Садон. Об этом сообщает администрация Алагирского района. В результате продолжительных обильных осадков уровень воды в реке Садонка значительно повысился. Возникла угроза подтопления населенного пункта. Ситуация находится под контролем органов власти республики. Напомню, в 2002 году река вышла из берегов. Поток воды затопил первые этажи жилых домов. Почти 40 миллионов рублей с начала года направлено в Северной Осетии на выплату единовременного пособия при рождении ребенка. Средства получили около 1500 семей. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по республике. Размер пособия составляет 28 450 рублей и предоставляется одному из родителей независимо от уровня дохода и имущественного положения. При рождении нескольких детей оно выплачивается на каждого ребенка. В соцфонде отметили, что неработающим родителям необходимо подать заявление в клиентскую службу или через портал госуслуг в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Для работающих родителей выплата назначается без заявления. Северная Осетия вошла в число лидеров по созданию мест в группах продленного дня. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. На сегодняшний день в таких группах в регионе обучается более 8 тысяч школьников. Это выше среднего показателя по стране. В министерстве отметили, работа по увеличению числа мест будет продолжена. 12 единиц лесной техники и оборудования закупили в Северной Осетии по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии республики Вадим Базаев. По его словам, для развития лесного семеноводства и питомнического хозяйства в этом году приобрели мини-трактор, мотоблок, культиватор, разбрасыватель удобрений, мульчер и другую специализированную технику. Также для мониторинга пожарной безопасности лесов закупили 2 видеокамеры. Незначительное снижение числа укусов клещей зафиксировано в Северной Осетии. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с марта в медучреждения республики обратились 245 человек, что на 35 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 5 случаях выявлен боррелиоз, за пациентами установлено медицинское наблюдение. Сборная команда Северной Осетии успешно выступила на чемпионате и первенстве СКФО по легкой атлетике. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли в Черкесске. Наши спортсмены в 4 весовых категориях завоевали 25 золотых, 17 серебряных и 7 бронзовых медалей. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 29 копеек, курс евро 82 рубля 79 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Бангкок на Ретро-ФМ и его музыкальный привет из начала 80-х. Многие меломаны со стажем прекрасно помнят те времена, времена своей юности, молодости, вспоминают с ностальгией. Кстати, недавно в Госдуме кто-то предложил россиянам вернуть в школы «Октября», «Пионерию» и «Комсомол». Многие россияне были бы не против, но в ответ еще предложили вернуть бесплатные квартиры и доллар по 70 копеек. Хотя, в принципе, и 70 рублей, что доллар стоит сейчас, тоже, в принципе, нормально. 16 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. Далее на Ретро-ФМ дискотека «Авария» с Кристиной Орбакайте, а также Альбано и Рамина Пауэр.
1: Программа с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, о самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Мощный вокал, тяжелые гитарные рифы, высокая громкость и серьезный ударный. Сейчас, конечно, этим никого не удивишь, но в начале 70-х Deep Purple взбудоражили своим звучанием весь мир. Одна из лучших групп мирового рока на Retro FM в половине девятого по Москве. Информационные итоги среды подведет на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. В Кремле отметили достижение основных параметров понимания с Пекином по газопроводу «Силы Сибири-2». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что стороны договорились по маршруту и по тому, как будет строиться проект, но некоторые нюансы еще предстоит согласовать. Четкого понимания сроков пока нет, но сам факт назван достаточно большим достижением. Проект мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год может стать самым крупным в мировой газовой отрасли. В России захотели запустить пассажирские поезда до Китая. Их рассматривают в РЖД. По словам министра транспорта Андрея Никитина, составы будут ходить не от Москвы, а скорее от Иркутска. Интерес взаимный. Китайские туристы едут в Россию с огромным интересом, а россияне на фоне безвизового режима стали активнее путешествовать по Китаю, выбирая не только пляжный Хайнань, но и Пекин с Шанхаем. Валентина Матвиенко призвала сделать еду в больницах вкусной и отказаться от баланды. На заседании Софеда спикер обратил внимание руководство Пензенской области на жалобы пациентов, которые пишут, что есть невозможно. По ее словам, питание должно быть здоровым, простым, но вкусным. В больнице не требуют деликатесов, но и кормить некачественной едой нельзя. Матвиенко подчеркнула, что на это тратятся деньги, а еда уходит в отходы. В апреле в рамках монетной недели россияне вернули в оборот около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Это на 7 миллионов больше, чем осенью. Основная доля с данных монет, почти 87%, пришлась на рубли разных номиналов, а остальные на копейки. Акция проходила по всей России, в банках, магазинах и даже в кассах пригородных вокзалов. За все время проведения монетной недели с 23 года жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет, почти на 956 миллионов рублей. Microsoft ввела тактильную обратную связь на небольшом количестве компьютеров с Windows 11. Вибрация появляется при перетаскивании окон и выборе опций в меню. Функция пока что работает только на очень ограниченном числе устройств, например, на ноутбуке Surface Laptop 8 и мыши Logitech MX Master 4. Ощущается едва заметная вибрация, которая делает взаимодействие с системой невероятно приятным. Windows 11 за год подпортила репутацию, ей не хватало подобных приятных мелочей, которые вводятся сейчас, подчеркнули компании. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль и 98 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: как известно, время – хороший доктор. Главное – правильно поставить диагноз. Не ошибиться с лечением, особенно когда надо немного подлатать душу и склеить разбитое сердце после ушедшей любви. Герою этой песни группы No Mercy время тоже поможет, но, судя по его душевным страданиям, произойдет это, наверное, не так быстро, как хотелось. Все, кто хочет отлично отдохнуть этим вечером под музыку Ретро FM, присоединяйтесь, друзья. Далее у нас Фэнси, Битлз и Виктор Салтыков с группой «Электроклуб».
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
4: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
4: Подробности по телефону «Звездочка-1820».
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Вест, Угроватов 12-651-78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фэнси на финиш этого часа разжигает пламя всепоглощающей любви. А все, кто искренне любит двигаться под хорошие танцевальные ритмы, ему всячески помогают. В Москве без 5:09. Если вы любите проводить вечер под лучшие диско-хиты последних десятилетий, для вас, друзья, объявляю готовность номер один. Через несколько минут стартует вечеринка Ретро-ФМ, куда я, Олег Орлов, зову всех вас, друзья. Будем отдыхать в танце с 9 вечера и до полуночи.
1: Реклама.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Летний кинотеатр.
5: Уличные камины во дворе.
4: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
5: Звоните 77-33-00.
4: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
6: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Конечно, бывают в жизни случаи, когда приходится говорить кому-то goodbye или adieu, что собирается сделать герой этой песни, например. Но с любимыми не расставайтесь. Нет, конечно, чувства надо испытывать на прочность, но по возможности лучше обходиться без крайностей, как-то спокойнее на душе. Впрочем, если вам не хватает эмоций, ну, флаг в руки и барабан на шею, как мы шутили во времена нашего пионерского детства. Кстати, с прошедшим накануне Днем пионерии всех, кто носил когда-то в школе пионерский галстук. 21.16. Привет, московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного настроения на вечеринке Retro FM.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем Телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.

Достать Луну с неба, совершить что-либо из ряда вон выходящее, вызвать большую сенсацию, наделать много шума — это все про героя этой песни, который, как мне кажется, из тех людей, кто живет с огоньком, по крайней мере, до тех пор, пока не запахнет чем-то жарким.

0: «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

люди делятся на тех, кто любит танцевать, и на тех, кто танцы избегает, причем еще со школьных дискотек. Вот что бывает, когда тебя ни разу не пригласили на медленный танец или всякий раз отвечали отказом на твое приглашение. Хорошо, что на вечеринке ретро-ФМ в подавляющем большинстве быстрые танцы, за медляки можно и не переживать, хотя под эту песню можно очень даже хорошо неспешно потанцевать вдвоем. Вроде не быстрый танец, не медлячок, но пусть будет среднячок. Умберто Тоцци на финише этого часа, 21.56, столица.

0: шутят некоторые начальники, наличие у сотрудников свободного времени означает только то, что о каких-то делах они просто забыли. Ну, а какие дела могут быть вечером? Разве что сверхурочные. Ну, самое главное наше дело – хорошо отдохнуть. Расслабляемся в ритме танца под песни любимых артистов здесь, на вечеринке. Ретро-ФМ – это группа «Аля Карт» в столице 22.16. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Скоро продолжим. Не расходимся, друзья.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

говорят умудренные жизненным опытом люди, не стремитесь туда, где легче, стремитесь туда, где лучше. Впрочем, и там может быть очень даже легко, легко на сердце от песни веселой и хорошего ритма. У нас так на вечеринке Ретро FM. 22.42 в столице, танцуем под группу «Арабески», а на очереди Чингисхан и Алена Свиридова.

Даже не представляю человека, который ни разу в жизни не пытался хотя бы немного потанцевать. Ну, даже если это и так, исправить эту недоработку никогда не поздно. Боитесь начинать с медленного танца, начинайте с быстрого. Я бы даже сказал, с очень быстрого, например, с этого, в который нас вовлекает группа «Руки вверх». 22.55 столицы. Продолжим зажигать на вечеринке «Ретро-ФМ» уже в следующем часе. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.

На днях наткнулся на новость о том, что если вас кто-либо раздражает, и вы просто кривите лицо. В этом участвуют 42 мускула. А если вам нужно стукнуть кого-либо по голове, вы используете только 4 мускула. Уверен, на нашем танцполе эти знания вам абсолютно не пригодятся, ведь у нас полно свободного места. Даже активно танцуя и размахивая руками, слегка задеть кого-то – задача нереальная. Вот такие вот бесконтактные танцы. 23:17. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного танцевального настроения. Далее на вечеринке Ретро-ФМ Том Джонс, «Унесенные ветром».

Прекрасно понимаю тех, кто сегодня, за еще в такую по-настоящему летнюю погоду, был готов подать сигнал СОС. Спасите от скуки. Было понятно желание включить пятницу, а лучше сразу выходные. Ну, всему свое время, друзья. Среда тоже неплохой день. Экватор трудовой недели, а для кого-то и маленькая пятница. 23:40, время московское. Лучшая танцевальная музыка последних десятилетий. Для вас, друзья, здесь, на вечеринке Ретро-ФМ. Танцуем под группу «Лябуш», уже на подходе лучшие хиты Хадуэя и Евгения Осина.

всех посетивших наш островок танцевальной бодрости, радости, веселья. Искренне благодарю. Уверен, вам понравилось отдыхать на сегодняшней вечеринке Retro FM. Если что, ждем в гости уже завтра. 23:55. Время московское. Я, Олег Орлов, с чувством выполненного долга прощаюсь с вами до завтра. Ну, а в новый день вместе с вами через несколько минут шагнет Андрей Мореев.

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: что мы слышим? Ну, помимо того, что это гениальная песня от Фредди Меркьюри, мы слышим, конечно же, жалобы на то, что жизнь в одиночестве предполагает и тот факт, что человек в одиночку противостоит всем проблемам и неприятностям, которые сыплются на него. Да, безусловно. Но когда живешь не один, на тебя сыплются и те проблемы, которые выпадают на человека, который живет рядом с тобой. Но, с другой, вдвоем уже не один, правда? Скоро Five Letters, Самоцветы и Ten Sharp на Retro-FM.
1: Retro-FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.

А вот кому охота немножечко подурачиться, пожалуйста, Five Letters и их сумасшедшие в 0 часов 56 минут. Но только давайте договоримся, будем сходить с ума, не мешая окружающим. Договорились? Доброй ночи всем без исключения и всем, кто дурачится, и всем, кто отдыхает.

Вот он, май во всей красе, вернее, в музыкальном его проявлении. Army of Lovers на Retro FM в 1:42 с одной из самых скандальных своих песен, которые сейчас уже, честно говоря, вот так скандально и не воспринимаются. Ну, да, ну, вот так. Вот такие они забавные ребята. Сэм Браун, Beatles и группа «Звезды» под чутким руководством Натальи Гулькиной на Retro FM совсем скоро.

не просто стоп, я бы даже сказал пит-стоп. Ну, просто для того, чтобы проверить, все ли в порядке, все ли системы и запчасти функционируют в норме. Сэм Браун на Retro FM о том, что и даже самые высокие страстные чувства требуют моментов на осмысление. 1:56 в столице. Всем доброй ночи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

не то что неплох, а очень даже хорош, тем более, что и по сезону уже навигация открыта, открыта. Поэтому можно при должной сноровке и опыте передвигаться по рекам и на плотах. Юрий Лоза на Ретро FM в 2 часа и 17 минут. Доброй ночи вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше расскажу по большому секрету, что послушаем. Услышим Юрия Никулина с песней «Из бриллиантовой руки», Джо Кокера и Белинду Карлайл на Ретро FM.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и от страха

0: это вам, друзья, не англичанин в Нью-Йорке, это наш человек в Париже с нашим подходом к вопросу. И вы знаете, наш подход, он наиболее приемлемый, мне так кажется. 2:42. Столица, это Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ. Дальше дуэт Maywood, ансамбль Ялла и еще один дуэт Якида.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

до утренних огней еще далеко, поэтому, да, можно с полной уверенностью говорить поздняя ночь, ну, по крайней мере, по московскому времени. 2:56 в столице, и дуэт Мэй вот удивительно актуально по времени, ну и по настроению тоже на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.